0: Я, кстати, уже знаю, где буду я в день рождения Русского радио 2 августа. В эфире с вами отмечать праздник. Ну, а где будете вы, а? Уже решили? В любом случае, где бы вы в воскресенье предстоящее не находились, очень внимательно слушайте русское. Итак, у нас 2 августа, день рождения Русскому радио 31. Вас ждет грандиозный праздничный эфир, поздравления от любимых звезд, отличное настроение, ваши любимые песни. Ну а каждый час, внимание, с 9 утра и до полуночи по московскому времени вы можете получить в подарок 31 тысячу рублей. После специального сигнала дозванивайтесь в студию первым, поздравьте с днем рождения Русское радио и деньги ваши. Все подробности прямо сейчас посмотрите, почитайте на нашем сайте rusradio.ru. Готовимся к празднику вместе!
1: На Русском радио Илья Крылов.

Как мы с вами любим песни русского радио, их больше так вообще никто не любит. И хочется сказать спасибо каждому вашему сердцу за такую большую искреннюю любовь. Ну и давайте поближе, прямо сейчас к радиоприемникам, все любители Филиппа Киркорова, елки, Дмитрия Колдуна. Ну а кто любит котиков, вам отдельный огромный привет от Владимира Преснякова.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

Я, Крылов Илья, знаю, чего нам всегда не хватает. Нам не хватает выходных. Только они начнутся, только вот мы начнем расслабляться по полной, отдыхать, не думая больше ни о чем. Как выходные в момент заканчиваются. И то же самое примерно происходит и с отпуском нашим, а потом так тяжело к работе возвращаться и начинается. Особенно у девушек с их девичьей памятью. То что-то забыла, то что-то перепутала.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Всегда можно визуализировать свою мечту. Это поднимает настроение. Хочется танцевать, петь. Так что давайте что-то очень приятное представим прямо сейчас. Такое теплое, летнее. И пусть эта фантазия сохранится у нас до самой зимы, когда будет холодно. А мы вспомним, как около океана стояли летом или на море, ракушки собирали. И все будет хорошо.
1: На русском радио Илья.

чтобы окончательно летние недели не пролетели, не затягивайте, друзья, и до 31 августа успейте прислать свою супер-мега-шутку на Русское радио и получите от нас подарки. Включайте фантазию, делитесь своим фирменным чувством юмора, придумывайте шутки и присылайте их на сайт rusradio.ru. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, а их авторы получат в подарок эксклюзивнейшую футболку с текстом своей шутки. Ну а со всеми подробностями конкурса «Антоновка по-русски некислые шутки» познакомьтесь прямо сейчас на нашем сайте rusradio.ru.

0: что слушает страна.
1: Алло, алло, Алешенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
0: Русское радио.

0: на русском радио. Илья Крылов.
1: Бахти и Туркен на русском радио. Ты мое все. И даже чуточку больше, чем просто все. Часто мы говорим примерно такое тем, кого очень-очень сильно любим, о ком постоянно заботимся и пылинки сдуваем. И пусть дальше все будет именно так, потому что это все она, любовь. Ну а теперь слушаем Сергея Лазарева.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

далеко от кого-то находимся, можно взять и позвонить или написать сообщение. Главное, чтобы было желание поддерживать связь на расстоянии, а все остальное это уже исключительно дело техники. Каким способом до сердца близкого человека достучаться до его уха? Как сделать так, чтобы расстояние сократилось, как и не было его вовсе? А если это любовь, все именно так у нас и происходит. Илья Крылов у микрофона, всем привет! Я с вами на Русском радио и всем желаю утра в любви, а может быть даже кому-то и дневных часов, где самые-самые сильные чувства.

Смотри, какой прекрасный день. И не плачь, если дождь за окном. И так воды достаточно без твоих слез. Давайте лучше улыбнемся и подпоем на русском радио Ани Лорак, группе «Гости из будущего» с Владимиром Пресняковым. Взлетим выше облаков этого понедельника. Но сначала сделаем погромче «Елку».

0: песня на русском. Поставь на стоп, мой хит, мой топ,
1: сквозь временный ток, забей на любовь. Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.

0: на русском радио Илья Крылов.
1: Послушали только что новую песню Маши Вебер и поставили ее пока на стоп. До следующего раза, как говорится. Ну а голосование, связанное с этой композицией, мы на стоп, конечно же, не ставим. Нет, наоборот, все больше и больше голосов отдаем за песню, и непременно она украсит хит-парад «Золотой граммофон». Заходите прямо сейчас на сайт rusradio.ru и действуйте!

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: так же чудесно, когда глаза ты открываешь утром в понедельник, а тебе не работа зовет, и вот это вот все пробки по дороге в офис, очереди за кофе в кофейнях, а зовет тебя море. Ну, тут два варианта. Или ты моряк, и твоя работа с морем связана, или ты на море сейчас отдыхаешь, отпуск там проводишь под летнее русское радио. Но если так, удачи и самых солнечных, беззаботных вам дней. Ну, а мы все остальные немножко потрудимся, что-то полезное сегодня сделаем.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 27 градусов.
0: Реклама на русском.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Деньги как кислород. Мало – задыхаешься. Много – голова кружится.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: Русское радио. Радио

И как вода, летние дни пролетают и пролетают месяц за месяцем. Так и целый год скоро пройдет. А что, вы думаете, далеко еще до этого? Мне кажется, уже нет. Вот, например, на этой неделе мы с июлем попрощаемся. В субботу у нас уже 1 августа, а в воскресенье 2. И мы приглашаем всех вас 2 августа на наш день рождения. Да, Русскому радио стукнет 31. И столько сюрпризов по этому праздничному поводу мы приготовили. Следите внимательно за эфиром. Будем вас информировать, все наши секретики потихоньку открывать. Ну а пока доброе утро и отличного дня всем желаю. Я Крылов Илья.

0: новая песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет! Это Александра Воробьева, и вы слышите мою новую песню. Привет, моя меланхолия на русском.
0: Русское радио.

0: удивительная, конечно, была эта ночь в Москве. То падал дождь, то не падал, и резко подсыхало. Я постоянно к окну подходил и наблюдал переменчивость сегодняшней погоды. Ждем, когда выглянет солнце, но пока за солнце в эфире будут отвечать они, русские перцы. Скоро с вами в этот понедельник. Ну, а я прощаюсь, до новых встреч. Илья Крылов, Русское радио, пока.
1: Реклама на русском. В единый день голосования в России пройдет...

0: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 27 градусов.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
2: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 UC Don». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама на русском.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Чтобы руки не пахли рыбой, достаточно на пару минут опустить их в керосин. И будут пахнуть керосином.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: Русское радио. Радио.

Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио.

0: свою любовь, и вот бесслезно опять давлю из всех на газ.
1: Мелькают лица и мгновенья, но только где-то через век. Я понимаю с сожалением,

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Белгородской и Ростовской области минувшей ночью оказались под ударами беспилотников. Так, в Белгороде пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Во время атаки загорелись несколько квартир в многоквартирном доме и более 15 припаркованных автомобилей. Также частично разрушен частный дом, повреждения получили несколько многоэтажек. В Ростове-на-Дону погибли 2 человека, 5 получили ранения. После падения беспилотников в городе возникли пожары на территории частного предприятия, складских помещений и нескольких частных домов, сообщил губернатор. Сегодня Владимир Путин встретится с депутатами Госдумы в Кремлевском дворце. Президент подведет итоги законотворческой работы депутатского корпуса за прошедшие 5 лет. Также 8-й созыв Госдумы сегодня завершит свою работу. Выборы нового созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Иностранный бизнес активизирует свое присутствие в России. За полгода было зарегистрировано более 3000 юрлиц с зарубежной формой собственности. Это максимум за 8 лет, подсчитали «Известия». Впервые с 2023 года количество регистраций таких компаний превысило количество ликвидаций. Новых игроков привлекают освободившиеся после ухода западных брендов ниши, большой рынок и возможность работать без посредников. Основной приток обеспечивают Китай и страны СНГ, за ними следуют Турция, Арабские Эмираты, Индия и Южная Корея. И о футболе. Стартовал чемпионат России. В минувшие выходные прошел первый тур. В пятницу ЦСКА обыграл Балтику из Калининграда 2-1. В субботу «Динамо» Москва и «Крылья Советов» сыграли в ничью 0-0, а «Зенит» разгромил Тольяттинский «Акрон» 5-0. Еще махачкалинская «Динамо» обыграла «Факел» 2-1, а «Спартак» уверенно победил новичка этого сезона клуб «Родина» из «Химок» 3-0. Накануне «Локомотив» и «Ахмат» сыграли в ничью 1-1, «Рубин» уступил «Краснодару» 1-3, а «Оренбург» одолел «Ростов» 2-1. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Здравствуй, страна! Все будет супер! Смехом и шутками всех зарядив, сделают утро, даешь позитив! На русском радио.
4: Доброе утро, большая страна! Здравствуй, и маленькие страны тоже вам большой привет!
5: Доброе утро всем, кто сейчас в этот шикарный понедельник подключился к нам и готов встречать новую рабочую неделю вместе с русскими перцами!
4: Нас тут сейчас двое, всю неделю мы будем в таком усеченном немножко составе, Антону дали немножечко отдохнуть.
5: Ну, чуть-чуть только договорились, Антох, там давай сильно не расслабляйся.
4: Да, потому что нам еще в Нижний Новгород в августе ехать. В общем, ой-ой-ой, силы копим, чтобы поиграть с вами сегодня в нашу игру против правил в следующем часе.
5: А там... ты деньги принес?
4: Конечно.
5: Не растратил?
4: Антон мне все оставил.
5: А,
4: да, там все
5: ты
4: под
5: за
4: учетом.
5: Старшего,
4: конечно,
5: понятно.
4: У меня ключ от сейфа сегодня.
5: А перченый гороскоп обязательно состоится, чтобы вы понимали, как вообще в этот сложный кому-то, может быть, понедельник, что делать.
4: Да, ну еще игрушка слова «не воробей» вылетит, не поймаешь, а колонку
5: поймаем.
4: Поймаешь.
5: А мы поймаем всех сегодня, договорились?
4: Ну, не знаю, не знаю. Как получится, короче, давайте. Ну и много ваших любимых песен обязательно будет. Вот с одной из них мы и начнем.
5: Ну, давайте,
4: сейчас.
5: Понеслось!
0: Главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: русском радио.
1: Теперь на первом свидании надо кого-то попросить, чтобы широко-широко улыбнулся.
2: Ну вот. Не, ну если у тебя хорошие, дорогие, сделанные виниры, то почему бы не улыбнуться?
1: Тогда да, грех не улыбнуться, но потому что вот тут пишут, что теперь у нас на первом свидании вас судят по качеству зубов, а не по одежде, внешности или работе. Значит, опрос из 1500 человек показал, что это первое, на что обращают люди внимание, а 60% вторых встречают, встреч происходит, значит, именно с теми, у кого ровные зубы или брекеты. Ну, то есть, если у тебя все хорошо, то, значит, будет дальше продолжение. Значит, больше половины не продолжают общение с кривозубым человеком.
2: Почему так?
1: Ну, биологи говорят, что это не бзик, а инстинкт. Значит, здоровые зубы говорят о качестве генетики и хорошем иммунитете. Мы склонны влюбиться в тех, кто в теории может принести нам потомство. И вопреки всем стандартам, даже глаза, которые воспевают поэты, запоминают лишь 13% людей.
2: То есть все смотрят в зубы одаренному коню.
1: Вот как ни крути, да, человек на первом свидании, но все равно все посмотрят именно в рот.
2: Ну, потому что там как раз правильно, там генетика, но... Если у человека все зубы сделанные, то ты никогда не узнаешь, что там было на
1: Согласна.
2: Самом деле.
0: На русском радио.
3: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
4: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 27 градусов.
3: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. В Магнит-Экстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
5: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
6: Рыжий. Похоже, он просит о помощи.
7: Саш, ты куда?
8: Что-то случилось?
5: Семейный фильм «Приключения. Мой дикий друг. Возвращение домой».
6: Мы с ним выросли. Но настоящей дружбе время не преграда.
5: Возрастное ограничение 6+.
6: Я тебе помогу.
5: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж. Улица Малиновского, 25.
3: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бомбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner. 6+.
5: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на 3 этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
9: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
10: Окошкина!
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Существует легенда, что под утро стены для перфоратора мягче.
13: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

0: перцев. Ну что, друзья, вот вам инструкция. Инструкция по применению этого понедельника. Ну и экскурсия по 12 знакам тоже. Овны, не проходите мимо идеи только потому, что она окажется слишком простой.
1: Тельцы, сегодня полезно сделать что-то исключительно ради удовольствия.
0: Ой, с удовольствием. Близнецы, кто-то попробует вас удивить сегодня. Сделайте вид, что у него это получилось.
1: Хорошо. Раки, день напомнит. Не все потерянное действительно стоит искать.
0: Львы, сегодня вы окажетесь тем человеком, который вовремя скажет нужные слова.
1: Дева, не пытайтесь все систематизировать. Иногда лучший порядок – это его отсутствие.
0: Весы, не бойтесь поменять решение, если появились новые обстоятельства.
1: Скорпионы, сегодня лучше не торопить других. Каждый двигается в своем темпе и ритме.
0: Стрельцы, не исключено, что лучший момент дня случится совершенно внезапно.
1: Козероги, кто-то оценит вашу честность гораздо выше, чем вам кажется.
0: Водолеи, сегодня можно смело выбирать непроторенную дорожку.
1: И на десерт рыбы. Все сложится удачно, если вы не будете пытаться контролировать каждую мелочь.
2: Перченый гороскоп на русском радио. Русскому радио 31. 2 августа. Весь день. Звезды поздравляют. Песни звучат. Деньги дарятся. С 9 утра и до полуночи. Дозвонитесь первым после сигнала. Поздравьте русское радио с днем рождения и получите в подарок 31 тысячу рублей. Русскому радио 31. Принимаем поздравления. Подробности на русрадио.ру. Мобильное приложение Русского радио.
3: Русское радио.
2: В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
2: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
8: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Займы на любые цели в приложении «Корона».
9: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
11: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
12: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
13: Почему для конфет не делают бесшумные фантики? Как их есть втайне от детей? Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: на русском радио.
1: А мне тут песня вспомнилась. Жить так здорово, здорово. Я просто хочу сейчас здоровые новости на русском радио. Наша новая рубрика. Выпустили, значит, здесь исследование, что чем позднее вы завтракаете, тем дольше живете.
2: Ух ты!
1: Ученые нашли вот эту связь между режимом питания и долголетием. Оказалось, что если вы завтракаете после 10 утра, то таким образом вы помогаете замедлить возрастные изменения и сохранить здоровье.
2: А я думаю, чему мы такие молодые?
1: Здоровые. Если не принимать пищу сразу после пробуждения, то продлевается период ночного голодания, то есть это интервалочка наша любимая, и это, в свою очередь, снижает уровень инсулина, организм активнее расходует запасы энергии, уменьшает нагрузку на организм, то есть чем позже мы с вами завтракаем, тем лучше для нашего организма.
2: Ну, они, конечно, противоречат постоянно друг другу, то да. Видишь исследование, что нужно есть уже позже, после 10, то нужно есть сразу и много, и хорошо,
1: чтобы быстренько себе инсулин выбросился.
2: Ой, не знаешь, что делать уже, честно говоря.
1: Короче, ребята, я предлагаю так. Давайте все-таки интуитивное питание продвигать в массы.
2: Давай, мне нравится.
1: Захотелось поесть, пошла и поела. И никаких ученых не слушай.
2: Что было бы с Антоном, если бы он интуитивно питался?
1: А я думаю, сейчас этим как раз и занимается.
0: Русские перцы. На русском радио.

0: Воробей — это птица?
1: Ну, конечно.
0: Вот. Вылетит, не поймаешь.
1: Ну, мы ловим. У нас сегодня будет много рук, кто будет нам помогать его поймать, этого воробья.
0: Ну, если посчитать, у тебя две, у меня две, это четыре. Плюс еще четыре нам надо руки.
1: Да.
0: Наших слушателей. Да. Давайте, звоните. Два человека нам надо для этого конкурса. Пожалуйста, 8-495-995-105-7.
1: Да, на кону, между прочим, колонка от русского радио. Так что есть за что побороться, друзья.
2: Русском радио.
3: Перешутить Антона? Невозможно.
2: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт русрадио.ру.
3: Придумывайте сами.
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
3: Я лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
4: Антоновка по-русски.
3: Не кислые шутки.
2: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на русрадио.ру. 12+. Как жить здорово, чтобы быть здоровым? В понедельник в 20:30. Ближе к телу на русском радио. Реклама на русском.
5: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей и жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
6: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
7: Федеральная пассажирская компания.
8: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма.

0: 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: А вы тоже, уходя из дома, говорите коту или собаке, куда вы пошли и когда вернетесь? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Слово. Слово, слово, слово. Слово не воробей. Хотя
1: бывает всякое, конечно. Иногда такое слово крепкое вылетает из наших уст. Ох, ну а сейчас мы приветствуем наших слушателей, которые хотят с нами поиграть. Это Оленька из Красногорска. Оля, здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.

0: И Сергей из города Владимира. Сергей, здравствуйте.
1: Здрасте.
2: Как ваши дела в понедельник?
1: Хорошо. Меня спрашивают.
2: Я всех спрашиваю.
0: Всех спрашиваем. У Сергея хорошо, Оля, у вас как?
3: Хотелось бы лучше понедельник.
0: Да ладно, нормально, мы сейчас вас зарядим на энергию. Если вы сейчас победите, кто-то из вас, то получит классную фирменную колонку от Русского радио.
2: А если даже кто-то не выиграет, то уже получит заряд отличного, прекрасного настроения.
0: Конечно.
2: На всю рабочую неделю.
0: Оля, когда к нам позвонила, она сказала: я сейчас в выборку паду.
2: Не надо, я с нашатырем уже здесь стою.
0: Давайте, Оль, держитесь. Вам предстоит сейчас по очереди петь песни, не просто читать стихи, а со словами: лети, улетай, долетаю, полет. Вот. Ой. Все, что связано с полетами.
2: С отпуском, в общем.
0: Ну, и с отпуском в том числе. Ну что, Сергей, уступим место Оле?
1: Конечно.
2: Ну, давай, Олечка, мы за вас болеем.
3: Боже мой, я петь не умею.
2: Ну, ничего страшного, мы тоже не умеем.
0: Ну, вы сделайте вид, что вы поете. Лети, улетай.
3: Снова я взлетаю и тебя теряю.
0: Да,
3: от твоей любви я
2: улетаю, да.
0: А студио?
2: Сергей.
1: Улетай, улетай выше солнца. Та-та-та-та-та-та-та-та.
0: Так.
2: Улетай, улетай выше.
0: Кто это поет?
1: А я не помню.
0: Надо нам, чтобы мы эту песню идентифицировали, либо чтобы мы ее продолжили петь.
1: Ну,
0: так.
1: Это...
0: Сергей, может,
1: по-моему,
0: другая какая-то
1: Сергей
0: песня?
1: Лазарев.
0: Нет,
2: ну давайте вы еще раз попробуйте спеть, чтобы мы поняли, что
0: или
2: это такое.
0: Или давайте другую какую-то песню.
2: Так.
0: Ладно, Сергей, вы пропускаете ход. Олечка, если вы сейчас споете нам песню, то вы выигрываете колонку.
2: Ого, так быстро?
1: Нет, почему? Это самое, как? Улетай,
0: Сергей,
1: улетай,
0: ну вы пропустили ход уже, все. У нас нет времени, чтобы... А у нас нет времени, чтобы так долго думать.
1: Не, ну я же сказал вам песню.
2: А какая это песня?
1: Ну, Лазарев это поет.
2: Но мы же не можем ее вспомнить, поэтому мы не можем ее даже идентифицировать.
1: Мы не можем вспомнить.
0: Ну, нет такой
2: потому
0: песни.
2: Потому что у Лазарева нет такой песни «Улетай, улетай».
0: Выше солнца.
2: Это не он, это не Лазарев.
0: Это Андрей Губин,
2: да.
0: Все, теперь засчитано.
1: Сергей Лазарев.
0: Это Андрей
2: Губин.
0: Так, Ольга, теперь ваша очередь.
3: Не знаю, есть там эта песня. А завтра 7:22 я буду сидеть.
0: Нам надо слово
3: «улетай».
0: Нам надо слово «улетаю» или «полет». Оля, нет времени, к сожалению, на раздумывание. Сергей.
3: Ну, я пропускаю.
0: Да.
1: Полет к новым мирам. Туду-туру-туду-ту. Так снится нам все. Возможно. Это от дискотеки «Авария».
0: Да, есть такая песня.
2: Мы узнали. Вот так вот.
0: Летим с тобою в небо. Да, есть такая песня. Так, Оленька, если вы сейчас пропускаете ход, то все, к сожалению, вы проиграете.
2: Колонка улетает к Сергею. Тын-тын-тын-тын-тын-тын. Олечка.
3: Скорее всего, пусть она улетает.
2: Сергей, она к вам улетела, ловите
0: Сергей,
2: ее скорее.
0: Сергей, ловите колонку.
2: Ну, игра была недолгой, но забавной и интересной. Вот так вот я могу сказать. Олечка, надеюсь, вы не расстраиваетесь, что понедельник, ну, так вот, может быть, с какой-то стороны он не задался, а с другой
0: нормально
2: очень классно
0: все.
2: И все и получилось.
3: Я буду песни учить больше.
0: Давайте.
2: Да,
0: ну,
2: Олечка,
0: кстати,
2: хорошо.
0: Оль, вам в целях такой компенсации, вот та песня, которую вы первой назвали группу А-студио, мы вам ее поставим, послушайте ее. А вас, Сергей, мы просим оставаться на линии, сейчас все расскажем.
4: Слово «не воробей» на Русском радио.
5: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой

0: Реклама на русском.
1: Пап, а что такое первоначальный взнос?
2: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
2: В смысле?
3: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
1: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
4: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
5: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофертной проектной регуляции на сайте наш.дом.рф/Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Высотаремстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
10: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
11: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой.
10: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
12: Кто сказал, что любовь и деньги несовместимы? Я люблю деньги.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
15: Русское радио.
14: Русское радио. Всегда с тобой.
16: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна? Все, что...

0: радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте. В студии Марина Лихачева. Владимир Путин подписал пакет законов об ужесточении правил пребывания мигрантов. Иностранцы будут обязаны содержать себя членов семьи на уровне не ниже величины прожиточного минимума в регионе, где они работают. Документ, одобренный президентом, размещен на официальном сайте правовых актов. В Октябрьском и Пролетарском районах Ростова 4 детских сада не примут детей сегодня из-за разрушений, вызванных непогодой. Всего повреждения зафиксированы в 14 детских садах и на территории 16 школ. В 4 учреждениях образования разрушена кровля, в 2 разбиты окна. В других 4 пострадало ограждение. Ранее сообщалось, что в Ростове упали более 1000 деревьев. Читатели воспринимают контент, созданный искусственным интеллектом, крайне негативно, об этом пишет ТАСС. По словам экспертов живого автора, в книжной отрасли в конечном счете никто не заменит. В то же время отмечается, что сами писатели частично используют ИИ для решения точечных задач, что повышает качество произведений. Ранее стало известно о росте интереса к литературе, о работе мозга и когнитивных тренировках. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
2: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
3: Мечтаете о новом автомобиле? Сейчас самое время. Только в «Сокол Моторс». Межсезонная распродажа автомобилей ГАК. Выгода до 600 тысяч рублей. Кредит без переплаты и скрытых страховок. Выгода при покупке за наличные. Честный трейд-ин. Хотите почувствовать ГАК в деле? Записывайтесь на тест-драйв уже сегодня. Ждем вас по адресу Ростов-на-Дону, Шолохова, 235. Телефон 320-2189. Кредит предоставляет банк-партнер. Подробности об условиях срока и процентной ставки уточните в дилерском центре «Сокол Моторс».
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: страна. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Доброе утро! Это понедельник, между прочим. Здесь
2: я думаю, ты вспоминаешь алфавит. Не забыла ли за выходные?
1: Да нет, вроде помню.
2: О, ну хорошо, ладно, давай. Что идет после F?
1: Ой, понедельник.
2: После F какая буква?
1: Ну, понедельник идет после буквы F, конечно.
2: Мне сегодня сказали, что я очень строгий, так что давай. Сейчас поставлю тебе двойку в дневник.
1: Выставь вообще. Все мои ошибки воспринимайте за улыбки. Пусть так и будет. И пусть никто и ничто не омрачает ваше настроение в начале рабочей недели, да и в конце тоже.
2: Скажи мне лучше, пожалуйста, что это был за необычный торт со свечкой в эти выходные, который ты выкладывала у себя в сторис?
1: Да, я расскажу с удовольствием. Ты поставишь аплодисменты Дима Морозов, Полине Жуковой, и то, что сейчас вообще мы классно проводим с тобой время. Я выкладывала, значит, в своих социальных сетях действительно видео, где мы отмечали день рождения моего любимого псыночки. Вилсон. Да, у меня у собаки был день рождения в пятницу. Ему исполнилось 2 годика. И, ну как, мы не можем же пройти мимо такого праздника, правда?
2: Мы ему и год отмечали.
1: И год отмечали, и 2 года отмечали. Вот это той пудель мой любимый, дорогой. А Вилсон, да, и действительно. И вот Явуська, моя любимая тоже доченька, которая сейчас, правда, в лагере и не присутствовала на этом празднике в этот раз. Она придумала, значит, Вилсону кличку. Даже не кличку, ну не знаю, как это сказать. Ну такое имя, прозвище.
2: Домашнее имя,
1: которое у него тоже есть, и мы его называем все дома Вилка. Вот, то есть от Вилсона, то есть он Вилка у нас.
2: Ну, у нас Боня Бонифация.
1: Вот. Иногда, когда мы гуляем, я ему там кричу: Вилка, ко мне. Люди так смотрят, думают, какая еще Вилка, почему ко мне? Ну, в общем, это такое смешное имя, которое вот Юська, да, придумала и дала Вилсону. Вот хочется, наверное, сегодня, в этот понедельник, тоже спросить у наших дорогих и любимых слушателей, какое смешное имя ребенок дал питомцу или своей игрушке. Может быть, это был ваш ребенок, может быть, это были дети ваших близких, друзей, или, может быть, вы были, когда сами ребенком тоже кому-то давали какое-то смешное имя. Вот расскажите нам, пожалуйста, поделитесь вашей историей в наших мессенджерах.
2: Есть у нас еще группа ВКонтакте, заходите, пожалуйста.
1: И канал в Максе, там есть пост с темой дня. Пишите комментарии, с удовольствием почитаем.
0: На русском радио.

0: каждой истории есть год спустя, а вот у этой истории, которую сейчас я расскажу от Натальи, года спустя не существует. Не совсем питомцы. Ребенок на выходных был у бабушки, звоню ей вчера и спрашиваю, что делаешь? Она мне отвечает, смотрю, как Гоша доедает Олега.
1: Ой, кошмар.
0: Переспросила, оказывается, она назвала паука Гошей, а муравья Олегом.
1: Ой.
0: Ну так вот.
1: Ну зачем ты такой?
0: В мире животных.
1: Ну, такая грустная история.
0: Да.
1: Ой, давай повеселее что-нибудь.
0: Давай, вот Алена.
1: Вот, давай вот Марию я прочитаю.
0: Давай,
1: ребенок
0: Мария.
1: Однажды вытянул из автомата невнятное нечто и так его полюбил, что до сих пор из рук не выпускает, назвал его Шартоносик. На вопрос, почему такое имя, ответил, потому что носик шатается. Вот
0: Шартоносик.
1: Шартоносик.
0: Шартоносик, интересно. Mm-hmm. А вот нам написала еще Галина, когда первый сын смотрел фильм «Капитошка», он не мог выговорить это название, говорил «Каляпа». Вот мы принесли домой попугайчика, он его сразу назвал «Каляпа», mm-hmm. а мы ему дали имя Кеша. Ну, в общем, у него было два имени, Кеша и Каляпа.
1: Вот так вот.
2: Русские перцы. На русском радио.
3: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
4: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 27 градусов.
3: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
6: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
7: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ООО «СЗ Югстрой Форд 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и безопасности, с перебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Высотаримстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
11: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Чем вам лето-то не нравится? Кто хочет – купается. Кто не хочет – то в проруби сидит. А?
13: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Ростове-на-Дону. 333-2166.
14: Закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
15: «Русское радио».
14: Всегда с тобой.
16: «Русское радио».
14: Радио большой страны.
17: Что слушает страна?
18: Я просто люблю тебя. Я просто бегу за тобой.
19: Любимая на русском.

0: и перцы на русском радио.
1: Самое смешное имя, которое ребенок дал питомцу или игрушке, мы сегодня вместе с вами обсуждаем.
2: Вот Анжела нам написала в Максе. Доброе утро, перчики. Хочу рассказать историю про нашу коровку. Мы купили ее телочкой и звали ее Калина. А сыну всегда казалось, что мы ее называем Галиной. Угу. И вот сейчас идет со мной за коровой в поле и кричит: «Галя, домой!» Конечно, все Гали первое время оборачивались в деревне на него с большими глазами. Сейчас уже привыкли. Мы и дома зовем ее Галей. Вот так вот она и откликается.
1: Галюня. Прелесть. Написали нам вот тоже в Максе, был у нас котенок, он пер везде напролом, как танк, наглый жуть какой, дети дали ему прозвище «Таракан». Вот такой
2: на
1: тоже.
2: Пролом. Угу. А, Катя пишет, в детстве назвала белого щенка Рубеном, позже его звали Кубик Рубик, а вот.
1: Прелесть.
2: Кубик, Рубик.
1: Кубик, Рубик. Ну, длинно, конечно, ну ладно.
2: Ну, Рубик, наверное, просто его знает. Да, и Кубик, и Рубик. В общем, наши питомцы, они плавненько начинают обрастать разными подкличками такими. Угу. То есть, есть официальное какое-то имя и какие-то еще дополнительные.
1: Вот о них мы и сегодня и спрашиваем. Пишите нам скорее.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
8: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
9: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Как симпатию проявлять будете? Картой? Или наличными? Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Скажите, пожалуйста, как ваш ребенок назвал смешную игрушку или питомца? Вот, например, нам Максим написал в Максе. Был у них кот Кекс. Сын говорил, что если Кеша — это Иннокентий, то наш кот — Иннокексий.
1: Кексик. Интересно, кексик какой.
0: Да. А вот у Алены, например, сын в детстве любил лопать пупырки вот эти целлофановые. И у них появился попугай, попугай-рыбка. Которому сын сразу дал имя Пупырка.
1: Пупырка?
0: Да.
1: Это мило.
0: То есть вы сначала назвали попугая рыбка, а но сын его переименовал в Пупырку.
1: Логично, да, попугая назвать рыбкой.
0: Да.
1: Марина написала нам в группе ВК, что значит у них есть кошка. Они взяли с мужем. Муж зовут Денис. Ну и, конечно, мы назвали кошку Снежана Денисовна. Не смогли иначе. Но сейчас она уже просто Снежа, а дети зовут ее Мелкая, так как порода не крупная. Откликается на все три клички.
0: Снежана Денисовна. Помним такую, да. Оленька написала, взяли британца, котеночка домой. Назвали Тима, но дочь так сильно его любила, не расставалась с ним, что мы ласково их называли Тимон и Пумба.
1: Вот, действительно классно. Вот еще Ксюша написала, что ее племянник назвал их собаку Тор, но он не выговаривал букву Р и говорил Тол. И со временем наши мамы стали звать собаку просто Толик. Да, ты прав.
0: Да. А у Насти завели собачку в семье с именем Мишель, но каким-то магическим образом она у детей стала называться Вермишель.
1: Прикольно.
0: Вермишелька.
1: Вермишелька, угу. А мне.
2: Русские перцы. Русские перцы на русском.

«Русские перцы» на русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Ну, покажи их скорее, давай.
2: Ну, на, держи, ой. Они все сложены в стопочку.
1: Ну, я соскучилась по ним за выходные.
2: Да, ну, да. Давай, вот.
1: 10 тысяч рублей.
2: Давай распределим по две кучки. Первая кучка 5 тысяч, это так. На первый раунд, и потом на суперигру еще 5 тысяч.
1: Супер, договорились.
2: Все, так, нам только не хватает человека, который заберет их.
1: Пожалуйста, позвоните, вот кто не играл с нами ни разу, давайте, дозванивайтесь скорее по номеру телефона 8-495-995-105-7. Игра против правил.
0: Русские перцы на русском радио.
3: Реклама на русском.
4: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
5: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
6: Федеральная пассажирская компания.
7: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
8: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
10: в ленте.
11: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель и японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
12: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.

0: одежда и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
1: Сколько народу решило бы проблему лишнего веса, если бы у компьютера были педали? Рекламная служба Русского радио 579-77.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Ну, кто вам сказал, что невозможно выиграть 10 тысяч рублей у русских перцев? Очень даже реально.
2: Да.
1: Тем более, такие случаи уже были неоднократно. У нас люди забирали в честной борьбе 10 тысяч. Борьба честная.
2: А вот. Тем более работает волшебство, потому что я сказала, давайте дозвонится тот, кто ни разу не дозванивался, и дозвонилась нам Альбина. Дозванивались они вместе с дочкой по имени Алиса из города Уфа. Здравствуйте, девчонки.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Там куча эмоций, я так понимаю.
1: Альбин, пожалуйста, уйдите с громкой...
3: Много раз.
1: Альбин, уйдите, пожалуйста, с громкой связи, чтобы мы вас хорошо слышали.
3: Все, убрала громкую связь.
2: Спасибо.
1: Вот, супер, потому что если мы не услышим ваш ответ неправильный на наш вопрос, то, соответственно, мы вам 1000 рублей просто не зачитаем. Вот и все.
3: Хорошо, я убрала.
1: Да, 5 вопросов таких будет. Давайте на каждый из этих вопросов неправильный, но логичный ответ. 20 секунд у нас с вами на раунд. Если вы даете нам правильный ответ или нарушаете правила, для вас игра заканчивается. Сколько к тому моменту заработали, столько и заберете.
2: Хотелось, конечно, чтобы этого не случилось. И пусть оно и так и не случится.
1: Да.
2: Если уже волшебство сработало, вы дозвонились, Альбиночка, с Алисой, то пусть сработает волшебство, и вы выиграете сегодня 10 тысяч рублей.
1: Давайте, мы вам желаем удачи. Время пошло.
2: Как называется дом белки?
3: Земля.
2: Что-что?
3: Земля.
1: Какая земля? Дом белки.
3: Яма.
2: Угу. Ну что, перерабатывают и перебрасывают через сетку в настольном теннисе?
3: Колесо.
2: Кто в сказке и от бабушки ушел, и от дедушки ушел?
3: Носорог.
1: Ну, к сожалению, прозвучал уже гонг. И что, всего 2000 рублей.
2: Ну, вот они же классные, эти 2000 рублей.
3: Это все равно счастье.
2: Да.
1: Конечно. Девочки, мы вас поздравляем, молодцы. Там и Алиса тоже пыталась отвечать на вопросы.
2: Да.
3: В общем, это очень смешно.
2: Это правда было весело.
3: Мы всегда участвуем каждый день. А тут, когда в эфире, конечно, обе решили почему-то.
1: Да, надо было с колобка
3: спасибо
1: начать.
3: Спасибо большое.
1: Да.
2: Вам спасибо огромное. Пожалуйста, не вешайте трубку, я вам расскажу, что...

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на Русском радио.
2: По информации Центробанка России, на выходные и понедельник курс доллара по отношению к рублю снизился на 37 копеек и составляет 78 рублей 3 копейки. Курс евро также снизился на 55 копеек и составляет 88 рублей 89 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
4: Когда технологии не просто функции, а искусство. Exeed RX. Интеллектуальный полный привод. Двухлитровая турбированная мощь. Премиальный комфорт. Пройдите тест-драйв в дилерском центре Exeed Pride Малиновского. Подробности по телефону +7 800 63 320 37 26. Ростов. На Дону, Малиновского, 43.
5: Exceed. Born for more.
6: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама на русском.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Внимание! Институт водного транспорта имени Седова, филиал Государственного морского университета имени адмирала Ушакова, приглашает выпускников 9 и 11 классов получить среднее профессиональное образование по востребованным специальностям транспортной отрасли, в том числе береговым специальностям, организация перевозок и управление на транспорте и операционная деятельность в логистике. Телефон приемной комиссии 8 863 333 28 34.
10: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
11: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
13: Раньше я жил один, и все мои вещи, как попало, валялись на своих местах. Теперь у меня есть девушка, и все мои вещи аккуратно лежат неизвестно где.
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: Русское радио. Что слушает страна?
15: Любимая на русском.
16: Она решила сдаться. Натанцеваться с ним.
6: Русское радио.
17: Но ведь она не твоя, хоть с тобой она даже иногда и бывает.
6: Любимая на русском.
18: Уходи, если сможешь, стань опять одинокой.
19: Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Турция вновь заявила о готовности в кратчайшие сроки созвать следующий раунд переговоров по Украине в Стамбуле. Это возможно при условии, если стороны подтвердят желание встретиться. Об этом сообщил РИА Новости, источник в дипломатических кругах. В прошлом году в Стамбуле прошли 3 встречи делегаций России и Украины. На прошлой неделе на саммите АСЕАН глава МИДа Сергей Лавров встречался с госсекретарем США Марко Рубио. Украину тоже обсуждали, но каких-то важных заявлений по итогу сделано не было. Более половины российских компаний по-прежнему нуждаются в импортозамещении оборудования и комплектующих. Это показал опрос Российского союза промышленников и предпринимателей. Наиболее острая проблема стоит в сфере высоких технологий, энергетическом машиностроении и авиации. Эксперты связывают это с технологической зависимостью, нехваткой инвестиций и кадров. Согласно исследованию, высокую потребность в замещении испытывает 45% компаний, а еще 7% называют ее критической. Самозанятые смогут получить первые больничные уже в августе. Максимальный размер составит 35 тысяч рублей, если есть стаж 8 и более лет, а размер страхового покрытия был в размере 50 тысяч рублей в месяц. Речь идет о россиянах, которые подали заявление в январе этого года и платили страховые взносы в феврале и июле. Напомню, возможность принять участие самозанятым в программе добровольного страхования появилась с начала этого года. Сегодня ночью над Россией взойдет оленья луна, так называют июльское полнолуние. В этом году оно наступит 29 июля. Пик освещенности спутника Земли произойдет в 17:36 по московскому времени. В этот момент он будет выглядеть как идеально круглый диск. Несмотря на это, наблюдать полнолуние можно будет уже сегодня и завтра вечером. И в ночь на 29 июля. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на русском радио Дима Морозов и Полина Жукова в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Доброе утро всем, кто подключился к главному утреннему шоу страны «Русские перцы».
1: Ура!
0: Здесь для вас работает Полиночка Жукова.
2: Доброе утро.
0: Дима Морозов. Антон у нас в отпуске на недельку, но ничего, скоро вернется. А пока его нет, мы такую с Полиной решили тему обсудить.
2: Угу.
0: Да, сегодня у нас все серьезно. Как смешно обозвал ваш ребенок свою игрушку или питомца домашнего? Вот рассказывайте нам, пожалуйста. Очень много уже классных, смешных сообщений.
2: Да.
0: Мы скоро их обязательно почитаем. Давайте еще немножко их накопим в наших мессенджерах, например.
2: Да, можете написать в нашей группе ВКонтакте, там есть пост.
0: Ну и есть еще Макс, там тоже есть пост. В наш канал заходите, подписывайтесь и в комментариях отмечайте самое интересное. Обязательно почитаем.
3: На русском радио.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Самое смешное имя, которое ребенок дал питомцу или игрушке. Вот такая у нас сегодня тема. Пишет нам Наталья. Значит, завели чихуахуа маленький, 2 килограмма. Назвали Тоба. Муж серьезно назвал его Тобус, а дети добавили букву А в начале. И получился у нас теперь Автобус.
2: Нормально, по-турецки это автобус.
1: Ну вот и потом дальше уже начали его называть мини-автобусом.
2: Ага.
1: Да.
2: А вот еще сообщение смешное от Надежды. Дочь давным-давно принесла котенка в квартиру. Назвала его Лютиком. Только чуть позже она уточнила, что это сокращенно от Люцифера. Потому что этот Лютик потом сгрыз и уничтожил все цветы, ободрал новую прихожку. В общем, принято было решение отправить его жить в деревню. Угу. Там жили 3 кота и 3 собаки. Так вот, этот Люцифер всех там построил, собаки мимо него старались проходить на цыпочках. В общем, он стал таким деревенским там паханом. Дожил до старости и ушел на радугу. Ну, слушайте, иногда в деревне не хватает вот такого Лютика.
1: Это точно.
2: А мы однажды, кстати, услышали, это уже наша семья, как наш мелкий кузен назвал свою игрушку гермафродит.
1: О, Господи.
2: И мы обалдели, откуда он такое слово знает. Оказалось, где-то по телевизору он это слово услышал. Ему оно так понравилось, что он так назвал свою игрушку.
1: Удивительно. Необычно, я бы
2: сказала. Мы у него спросили, а почему? Ну так красиво звучит, и гермафродит, как песня какая-то.
0: Русские перцы. На русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
3: В Ростове-на-Дону плюс 25 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет малооблачно, западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон». Нас рекомендуют друзья.
5: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Литере 26. Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
6: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер» – аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия – 4 года. «Роджер» – аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: В зеленом чае без сахара самое вкусное – чувство собственного превосходства.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Что слушает страна?
11: 7 цифр и звонок, 7 цифр и гудок. Как мне найти любовь мою?
0: Русское радио.
11: Но вот она идет,
0: слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: главное утреннее шоу страны. На русском радио.
1: Ну, смотрите, ребят, если бы мы тут конкурс объявили сейчас на самую необычную кличку, которую дал ваш ребенок, то, наверное, победила бы в ней Елена, которая написала, что ее дочка, когда была маленькая, любила играть в маленьких зверушек. Поросенка она назвала Свинюхют, а лошадь у нее была Лошедрора.
2: О, прелесть, Лошедрора?
1: Да, Лошедрора.
2: Такого я еще не слышала. А вот Марина написала, что в далеком 1990 году я нашла на улице котенка. Мой младший брат тогда только учился говорить, и вместо кис-кис у него получалось кать-кать. Не знаю, как, почему так именно. В общем, так наш красивый дымчатый кот с белой грудкой стал
1: Катей.
2: Катькой, да. Как уже звали тогда котика, Марии не помнит, ну вот Катька была.
1: А Жанна пишет, 3 года ребенку было на даче, червяка нашел большого такого и называл его ангелочек. Полдня не могла его забрать, и купал его в бочке, и домик строил ему. Очень расстроился, когда этот червяк потерялся. В саду, говорят, у него питомец домашний, ангелочек зовут. И, в общем, каждый раз, когда приезжает на дачу, ищет вот этого ангелочка. Бабушка сходит с ума, она не любит червей. А ребенку, что каждый большой червяк, ангелочек.
2: Ой, прелесть.
1: Да. Ну, в общем, между прочим, друзья... Русскому радио исполняется 31.
2: Вау,
1: да, так. У нас день рождения скоро. И по нашей доброй традиции подарки получаем не мы, а вы. 2 августа каждый час, начиная с 9 утра, мы будем разыгрывать 31 тысячу рублей. Услышали специальный сигнал? Скорее звоните в студию. Поздравляйте нас с днем рождения. 31 тысяча может стать вашей. И так каждый час до самой полуночи. Ну а все подробности где?
2: На нашем сайте.
1: Русрадио.ру.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО «РСВ» Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+. Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с 3 экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. STO MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль STO MX 2026 года выпуска в комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг, и с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров STO. Не оферта.
3: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на москвич-м.ру. Реклама АО «ПТ», не оферта.
8: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
9: Не знаю, кто пишет сценарий моей жизни, но чувство юмора у него точно есть. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Да, Рома знает секрет.
1: Да, что все будет обязательно хорошо.
0: Да, мы это уже 31 год пропагандируем. Ну что, вот Зиночка написала. В детстве сын очень любил уточек, называл их кака, кака. Мы не понимали, почему. Но сын подрос и стал выговаривать букву Р. Оказывается, это было кря-кря. Уточки у него были кря-кря.
1: Логично. Вероника нам пишет, у нас есть шиншилла, я хотела назвать его Йоши. Потому что мне нравилось это имя, но из-за его большого пушистого хвостика мы стали называть все его не Йоши, а Ёршик.
0: Ёршик, хорошее, да, хорошее имя. Вот нам Булочка пишет в Максе. В детстве был у нас кот, его звали Кошмар. Но я не выговаривала буквы, называла его Кафалка, Кафалка.
1: Кафалка?
0: Да, Кафалка.
1: А здесь у Ирины была настоящая обезьянка голубая. Ну ладно, не настоящая, конечно, плюшевая. Значит, родители привезли ее из Москвы, эту обезьянку с разноцветным хвостиком, и назвала Ирина эту обезьянку Чуча. Почему, непонятно.
0: Чуча, ну нормально для обезьяны имя.
1: Да.
0: Марина говорит, что у них на рынке была куплена парочка улиток, и он их назвал «Принцесса и водитель».
1: Почему?
0: Слушайте, это прям какая-то готовая история. Принцесса и водитель. Хотя, в принципе, это было в фильме «Водитель для Веры». Что-то похожее такое. Но вообще, это прям уже... Это уже задел, да, на какую-то любовную историю. Ага. Ну, какой-то сериал.
1: Да, давайте нам сценарий скорее присылайте.
2: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: Привет, страна! Привет, планета! Русское радио представляют с утра «Русские перцы».
1: Ну расскажите, как смешно ваш ребенок обозвал свою игрушку или, может быть, ваше домашнее животное. Вот у Евгения говорит, что их собачку зовут Супчик, а у соседей собака Шашлык. Ну, слушайте, первое, второе есть.
2: Да, еще десерт нужно найти.
1: Кот Балкан.
2: Да, Татьяна написала, старший брат в детстве притащил домой бездомного щенка, дал ему гордое имя Тарзан. Собака выросла, но не выше колена. И к тому же оказалась девочкой. И долго и счастливо она жила у нас и звалась Тарзанкой.
1: Класс. Вот, вот у Леночки, например, кота зовут Рамзес. Огромный, великолепный мейн-кун. Слушайте, но у мейн-куна другого не может быть имени. Он не может быть как Барсик какой-нибудь там, я не знаю, Фантик. Мейн-кун, он должен быть
2: солидный.
1: Либо Рамзес, либо Зевс, я не знаю там кто. Ну, Тарзан, в принципе, мог бы быть.
2: Ирина пишет нам, что сын купил котенка, и в первый же день этот котенок собрал все косяки дома. Сейчас его и так и зовут Косяк.
1: Хорошее имя, да. Самое главное, говорящее. У Женечки сын нашел мягкую игрушку маленькую, принес домой, отмыли, очистили. Он назвал ее Тюбка. Потом посмотрели значение этого слова, оказалось, что тюбка — это кисель.
2: О.
1: Так и называем игрушку то тюбка, то кисель. Слушайте, а на каком языке тюбка
2: не
1: означает
2: знаю.
1: Кисель? Пойду тоже в словарь загляну.
0: Русские перцы. На русском радио. На этой неделе номер третий. Через туман, тучи и пропасти. Номер второй.

0: Голосуйте за любимого исполнителя.
1: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио.
2: Русское радио представляет.
3: Русрадио.ру. Сайт русского радио.
2: Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей.
3: Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.
4: Реклама на русском.
5: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
6: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
7: Федеральная пассажирская компания.
8: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
10: Да! В шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
11: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
9: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
12: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
13: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
14: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
15: Не хочешь прозывать клев? Афалаза.
16: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я

0: и перцы на русском радио.
1: Это про нашего Димку.
2: Да,
1: красивый,
2: один,
1: молодой.
2: Один такой хорошенький пришел к нам с утреца.
1: Да. Дмитрий Оленин.
3: Давай, говорите, говорите.
1: Привет, привет. А ты знаешь, что сегодня появится оленья луна на небе?
2: Да.
1: Уникальное явление.
3: Да, 29 числа должна она там...
1: Ну, она там уже полная будет, да.
2: Выть на Луну не будем, конечно, но посмотрим.
3: Копытом топну.
1: Да, ну нет, ну, может быть, рогами упремся в асфальт.
2: Посмотрим, посмотрим.
1: Так, расскажи нам, пожалуйста, может быть, ты в детстве кого-то смешно называл, или твои знакомые дети?
3: Ты знаешь, я пытался вспомнить хотя бы одну такую историю касательно животных. У нас как-то в семье все было прилично, и у друзей, ну, как-то вот стандартно, ну, как бы не смешно, не интересно. Но я на эту тему вспомнил анекдот.
2: Давай.
3: Когда у бизнесмена появляется новый личный водитель, он выходит утром, смотрит, говорит: вы кто? Говорит: здравствуйте, я ваш новый водитель. Как фамилия? Называйте меня Андрей. Я к прислуге по имени не обращаюсь. Фамилия. Любимый. Поехали, Андрей.
1: Да, хорошая, спасибо.
2: Мы тоже поехали тогда с твоего разрешения.
3: Да, разрешаю, поезжайте.
2: Спасибо.
1: Все, а с вами, дорогие наши любимые, мы встретимся уже завтра в 7 часов утра.
2: Да.
1: С вами были Дима Морозов, Полина Жукова. Ну, а оленя оставляем на целых 5 часов.
3: Да.

0: Реклама на русском.
1: Пап, а что такое первоначальный взнос?
2: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
2: В смысле?
3: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
1: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
4: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
5: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
7: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
5: Застройщик ООО «СЗ Югстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
8: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8 800 156 68. azimuthotels.com. 0+. ООО «ОК «Прометей». ОГРН 118 237 502 5304. Село Небук. Территория ОК «Прометей 1».
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Мам, пап! Не знаю, чем вы так понравились нашей училке, но она опять хочет вас видеть.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах. Всегда с тобой.
14: Русское радио. Все будет хорошо.
15: Что слушает страна?

0: «Люблю тебя, лето».
1: Русское радио.
2: Я уйду со встречи своих друзей, вспомню о победах прошедших дней.

0: Авторадио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Сегодня Госдума проведет заключительное заседание 8-го созыва. Один из важнейших вопросов – поддержка участников СВО. За 5 лет работы Нижняя палата парламента приняла 183 закона в этой сфере. Среди других важных документов – возвращение индексации пенсии работающим пенсионерам, два пакета мер против мошенников и закон о защите русского языка в публичном пространстве. За 5 лет депутаты приняли около 3000 законов. Сегодня с законодателями в Кремле встретится Владимир Путин, чтобы подвести итоги. Беспилотники в России начали сбивать лазером. Об этом рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, на объектах, в том числе на производственных предприятиях, есть уже целая линейка лазерных комплексов, которые борются с БПЛА. На одном из них за месяц было сбито почти 6 десятков беспилотников. Испытывать лазерные системы для защиты от дронов начали прошлым летом. Первое такое мероприятие организовали Минпромторг и коллеги ВПК. Вузы завершили прием документов на бюджетные программы, бакалавриаты и специалитета. Окончательные конкурсные списки опубликуют сегодня. Абитуриенты с льготами, победители олимпиад и целевики должны подать согласие на зачисление до 1 августа. Для участников основного конкурса срок истекает 5 августа. Именно согласие, а не оригинал аттестата, теперь служит основанием для включения в приказ. Подать его можно только в один вуз и на одно направление из ранее выбранных вариантов. На Урал, а также в Западную Сибирь пришла аномальная жара. Она продлится почти всю рабочую неделю. Средняя температура воздуха будет на 6-9 градусов выше климатической нормы. Синоптики объявили, что жаркие воздушные массы к склонам Уральских гор принес циклон из Средней Азии. Накануне жарко было в Екатеринбурге, а сегодня обновление рекордов возможно в Кургане и Тюмени. С новостями вернусь буквально через час, а далее в эфире «Любимые песни» и Дмитрий Оленин.
0: Новости. Новости на русском.

Здесь вместе с вами. Привет, любимые, привет, хорошие. Как вы? Как выходные? Где были? Что делали? Все ли вернулись обратно? Все ли бодры сейчас? Понимаю, у некоторых до сих пор шашлык еще такой. Да, вот это мы нашашлычились. Пусть вам будет хорошо и легко в этот летний понедельник, в 27-й день июля.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 25 и ясно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет малооблачно. Западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
0: Реклама на русском. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner6+.
5: У подножия горы все умные, а потом уж как пойдет.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Мод на русском радио, намек на нас. Ну а что я могу намекнуть? Намекнуть на то, что прекрасно прошли ваши выходные? Преуверен, здорово. Намекнуть на то, что эта неделя тоже будет прекрасной, замечательной, позитивной, летней, хорошей? Ну, конечно же, так оно и будет, ведь мы все в это верим. Мы знаем, что быстренько так проработаем тут еще чуть-чуть. Кто-то из вас уже в отпуск в конце недели отправится, кто-то уже в отпуске, кто-то только что вышел из отпуска. Но все равно, как бы там у вас ни происходило, главное, что всех нас окружает классное лето.

0: Реклама на русском.
1: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
7: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
8: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
9: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
10: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Если купить дом у моря, тебе сразу начнут звонить даже двоюродные одноклассники. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Сильнейшая мужская песня. Леонид Агутин, Владимир Пресняков на Русском радио. И я вспоминаю «Золотой граммофон». Вот недавно пересматривал как раз телеверсию. И когда на сцене парни пели эту песню, показывают мужчин в зале, сидят со слезами на глазах. Прям слезы текут. Да, но у нас мало на самом деле таких мужских песен. У нас что там, Николай Носков, это здорово, да? И вот у парней Леонида Агутина и Владимира Преснякова эти аэропорты, конечно, до мурашек. Но что самое интересное, что когда начинается эта песня, все девчонки вскакивают и тут же начинают танцевать. Дамы, спасибо, что разделяете любовь к этой песне вместе с нами. И пусть так и будет. Я на самом деле безумно счастливый человек. Я уже в этом, за это лето дважды побывал на концерте Леонида Агутина. И третий раз тоже будет на нашем летнем фестивале в августе. Вы тоже к нам присоединяйтесь там.

0: Песня про врачебные запреты. Вот никогда не хотелось чего-нибудь, но как только тебе врач скажет, вот вам это нельзя, все, тут же это сильнее меня, и только тебя я хочу. 10.35 в столице. Я надеюсь, вы очень хотите новинок от Русского радио. А они, вот они, получаете.
1: Новая песня на русском.
2: Поставь на стоп мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
3: Всем привет, это Маша Вебер. И вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
1: Русское радио.

0: Русскому радио 31. 2 августа. Весь день. Звезды поздравляют. Песни звучат. Деньги дарятся. С 9 утра и до полуночи. Дозвонитесь первым после сигнала. Поздравьте Русское радио с днем рождения. И получите в подарок 31 тысячу рублей. Русскому радио 31. Принимаем поздравления. Подробности на русрадио.ру. Реклама на русском.
1: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
1: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указан максимальный выбор с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
5: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
6: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
0: Русское радио приглашает.
7: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
0: Гарик Харламов. Дмитрий Журавлев. «Последний богатырь. Колобок». В кино 6 августа.
7: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
8: 6+.
9: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Не кричите, пожалуйста! Мне трудно вас игнорировать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Вот тогда, когда была написана эта песня, мы не могли быть постоянно вместе, вот особенно когда идет золотой граммофон, мы же снимали, потом это все монтировали, показывали по телевидению, чтобы оказаться с вами вместе. А сейчас так здорово, идет концерт уже онлайн-трансляции, в любой точке мира вы всегда рядом, и мы всегда вместе. Пусть так и будет, всегда, всегда будем вместе. 10.47 столицы, привет всем, легкого вам понедельника и отличного летнего дня.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По информации Центробанка России, на понедельник курс доллара по отношению к рублю снизился на 37 копеек и составляет 78 рублей 3 копейки. Курс евро также снизился на 55 копеек и составляет 88 рублей 89 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
4: Совершенство начинается там, где технологии становятся искусством. «Эксид RX». Выразительный дизайн, цифровое пространство комфорта, интеллектуальный полный привод и двухлитровый турбодвигатель. Пройдите тест-драйв «Эксид RX» в дилерском центре «Сокол Моторс». Подробности по телефону плюс 7-863-309-07-85. Ростов-на-Дону. Пойменная 1Г.
5: Exceed. Born for more.
6: Реклама на русском.
7: В «Магнитоэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
9: Окошкина!
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Купидом – это древнегреческое божество, покровительствующее ипотеке.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
14: Русское радио.

Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Жители Тюмени уже больше двух недель жалуются на качество водопроводной воды. Она мутного цвета и ужасно пахнет. По данным Роспотребнадзора, питьевая вода не соответствует норме по запаху и привкусу. Началось дополнительное хлорирование. В Тюмени в июле произошла гибель рыбы в реке Тура. А также по городу распространился неприятный запах. Росводоканал отметил критическое снижение качества речной воды в городе. Следственный комитет возбудил уголовное дело. С августа стартует эксперимент по использованию платежных карт МИР для предоставления отдельных мер социальной защиты нескольким категориям льготников. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Участниками эксперимента станут многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды и студенты в Ростовской, Тюменской областях и Башкортостане. Им необходимо будет зарегистрировать на портале госуслуг свою карту МИР, выпущенную любым банком. После этого они автоматически начнут получать льготы при оплате проезда на городском и пригородном транспорте, а также при посещении учреждений культуры, аптек и продуктов. Магазинов. Эксперимент продлится 8 месяцев. В Санкт-Петербурге проведут рейды в местах скопления несовершеннолетних для выявления неформалов и радикалов. К таким местам власти отнесли торговые центры. Рейды пройдут в августе и сентябре, говорится в постановлении комиссии по делам несовершеннолетних при правительстве города. Радикально настроенную молодежь будут выявлять через отличительные внешние атрибуты в одежде, различные аксессуары, относящиеся к неформальным социальным группировкам и так далее, отмечается в документе. В Америке ученые завели своим суркам аккаунт на OnlyFans, чтобы собрать деньги на исследование, которому урезали финансирование. На видео грызуны просто играют, копают норы, таскают туда траву и изредка дерутся. Собрали пока немного, но команда довольна, потому что больше людей узнала о сурках. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

Ну вот Columbia Pictures точно не представляет, сколько счастливейших людей у нас в стране живет, потому что если вы работаете на любимой работе, ну, допустим, как я, да, но мы же счастливые, вот я сегодня проснулся, думаю, ну давай уже будильник, звони, а до него еще полтора часа, думаю, ну давай уже хочется быстрее попасть сюда, в студию Русского радио, и сказать вам привет.

11.05 в столице. Здравствуйте всем. Привет-привет. Те, кто сейчас в отпусках слушают нас где-нибудь там в Сочи, Геленджике, в Анапе, Калининграде, на Дальнем Востоке, в общем, везде, где пляжи есть, давайте делайте громче. Ну а те, кто на рабочих местах, да тоже делайте громче, скажите, а Ленин сказал на русском радио громче сделать, вот мы и делаем. Для того, чтобы настроение у вас было хорошим, самое лучшее и любимое на русском ждет вас впереди. Всех с летом!

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 26 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет малооблачно. Западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина.
0: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
4: Сказать, чего я хочу.
5: Итак, я думаю о международном туре. И это только начало.
0: От создателей фильмов «Богемская рапсодия» и «Тренировочный день» музыкальный байопик «Майкл». Возрастное ограничение 18+.
6: Майкл, я всегда знала, что ты не такой, как все. В тебе горит особенный свет.
0: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
7: А что такое первоначальный взнос?
8: Это когда сначала долго копишь.
9: Или не копишь.
8: В смысле?
9: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
7: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
10: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе подашня. Оферта проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Пользуйте все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
13: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
14: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner. 6+.
15: Я работаю сам на себя, поэтому, когда я разговариваю сам с собой, просьба не мешать. У меня совещание.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.
16: Алло, алло, Алешенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Аленушки, гадают на любовь.
0: Русское радио.
17: Если хочешь остаться, останься просто так. Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Только любимая.
16: Yeah.

Ой, так здорово, когда мы рядом, и здорово, когда это действительно пригождается. Мне такую трогательную историю друзья рассказали. Мама моего друга пошла в больницу, там нужно было спину сделать укол, боялась страшно. А в кабинете у врача играет русское радио, а мы знакомы. И тут я в эфире говорю, все у вас будет хорошо. И она, Леша, на кушетке говорит, да, Димочка, спасибо. Врачи такие, это вы сейчас с кем разговариваете? Она говорит, я вот с Димой из радио разговариваю. Ну, говорит, врачи, конечно, так посмотрели, улыбнулись. Но, тем не менее, говорит, мне это помогло, и я с легкостью пережила этот укол. Мама Ленин, вам большое спасибо за то, что вы такую ответочку мне дали. Но и всем, кто сейчас за что-то переживает или волнуется что-то, или стесняется, боится что-то сделать, помните, вы сильные, вы все сможете, и все у вас будет хорошо.

0: Это песня вашего нутрициолога, ну или диетолога, который говорит, так, хватит уже есть. Вот прямым текстом говорит, давай не, ну вот, не ждать, да. Мари Краймбери на русском радио. Всем желаю, тем, кто сейчас может на перекусе, приятного аппетита. Ну а что касается вкусной жизни, вкусненько поесть и вкусненько приготовить, кое-что интересное об этом знает уже Лена Журавлева. И буквально через 3 минуты появится здесь, в студии русского радио. Сегодня Лена поделится с вами секретами на кухне, что и как лучше сделать, как лучше, быстрее и вкуснее все приготовить. Дождитесь, буквально через 3 минуты все расскажем.
1: Может быть, будет легче.

0: На русском радио «Вкусная жизнь».
1: Всем привет, у микрофона Лена Журавлева. Посвятим сегодня нашу вкусную рубрику советам. Я считаю, век живи, век учись, даже на кухне. Возможно, что-то из этих советов вам будет знакомо, но что-то точно вас удивит так же, как и меня. Если варите мясо, а оно до сих пор жесткое, положите в кастрюлю кусочек банана. Удивительно, но, говорят, помогает. Секрет сочных блюд из фарша – ложка сахара. 1 чайная ложка на килограмм фарша. Другая ложка – это уже ложка для мороженого. Быстро поможет удалить семена огурцов или кабачков, если они вам не нужны. Если куриный или другой бульон вышел слишком жирным, можно собрать жир кусочком льда, завернутым в чистую ткань или полотенце. Просто пройдитесь по поверхности этим гаджетом, и он соберет излишки как магнит. Яичные желтки растирают сахаром в тепле, а яичные белки с сахаром в холоде. Сегодня список кулинарных советов закрою, но, возможно, вернусь к этой мудрости вновь. Все в хозяйстве пригодится.
0: Русское радио.

0: Ну, это я вам то же самое говорю. Все, что у меня есть хорошего, любимого на русском, я вам эксклюзивно и отдаю. Давайте, прямо сейчас будет новинка, а потом Григорий Лепс, новая песня Александра Панайотова и группа «Блестящие» будут впереди.
1: Новая песня на русском.
2: А помнишь, я всегда с тобой.
3: Всем привет! Это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
1: Русское радио.
2: Расскажи

0: Реклама на русском.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
5: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
6: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок, Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Займы на любые цели в приложении «Корона».
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
8: «Русское радио» представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
9: 12+.
10: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Лето любит три вещи – солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ – с нами каждый день звучит ярче.
12: Категория 16+.
13: Ну, что сказать про ваш характер? Вы не утонете нигде. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: Григорий Лепс, народный артист России на Русском радио. Я счастливый. Я обожаю чувство юмора у Григория Лепса. Всегда шутит, всегда знает новые анекдоты. И к каждой своей песне относится тоже с юмором. И вот даже вот по поводу этой песни подхожу, говорю: Гриш, а вот спой песню «Я счастливый». Какую? А, «Ящик слив». Он ее так называет. Это песня «Ящик слив», как никто, «Ящик слив», ну и так далее. Спасибо, Григорий Лепс, за это. Ну, а что вы хотите? Сочинский пацан. Григорий Лепс был только что, а далее новинка от Александра Панайотова.
1: Новая песня на русском.
2: Улетай, улетай, улетай.
3: Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.
1: Русская.

0: Реклама на русском.
1: Пап, а что такое первоначальный взнос?
2: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
2: В смысле?
3: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
1: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
4: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
5: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П325-619-600-156-873.
7: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: В очереди к Ясеню всем только спросить.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
14: Русское радио.
13: Всегда с тобой. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
14: Русское радио.

0: радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Турция заявила о готовности в кратчайшие сроки созвать следующий раунд переговоров по Украине в Стамбуле. Это возможно при условии, если стороны подтвердят желание встретиться. Об этом сообщил РИА Новости, источник в дипломатических кругах. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь представил обновленные данные о ходе ликвидации последствий урагана. С начала аварийно-восстановительных работ электричество вернулось в дома уже половины жителей региона, ранее оставшихся без света. Удалось восстановить работоспособность более 70% поврежденных линий и подстанций. Муниципальный режим чрезвычайной ситуации дополнительно введен в Азовском районе. Почти половина россиян оплачивает свадьбу с помощью заемных средств. При этом полностью компенсировать расходы за счет подарков удается лишь 1% молодоженов. Об этом свидетельствуют результаты исследования. Согласно опросу, 17% респондентов брали или планируют взять кредит на проведение свадьбы. 27% занимали деньги у родственников и друзей. Еще 4% пользовались кредитной картой или оформляли рассрочку. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
2: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
0: Мечтаете о новом автомобиле? Сейчас самое время. Только в «Сокол Моторс». Межсезонная распродажа автомобилей ГАК. Выгода до 600 тысяч рублей. Кредит без переплаты и скрытых страховок. Выгода при покупке за наличные. Честный трейд-ин. Хотите почувствовать ГАК в деле? Записывайтесь на тест-драйв уже сегодня. Ждем вас по адресу Ростов-на-Дону, Шолохова, 235. Телефон 320-2189. Кредит предоставляет банк-партнер. Подробности об условиях срока и процентной ставки уточните в дилерском центре «Сокол Моторс». Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Ой, у нас в Москве действительно не погода, а прям какой-то, знаете, супермаркет такой, мега-молл погодный. Сегодня 26, завтра 28, в среду 18. Представляете, на 10 градусов сразу, раз так вниз. А потом опять выходные 27, вот туда-сюда. Поэтому, если вы вдруг собираетесь в Москву приехать, может быть, у вас отпуск в Москве на неделю, все берите, купальник берите, шубу берите. Ну, в общем, потому что по ночам действительно холодно, а днем будет то жарко, то прохладно, то дожди, то солнце. Ну, в общем, знаете, на любой, как говорится, вкус, размер и кошелек. Ну, чтобы всем уже угодить. Вот такие мы, все угождающие. Как и Русское радио. У нас много любимого на русском впереди. С Бурито начинаем этот час.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 28 и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет малооблачно. Западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
3: А почему мы так долго гуляем?
4: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 9200.
2: Ростов-на-Дону. Застройщик ОСА 1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Реклама на русском. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
7: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
10: Окошкина.
11: Я вообще хорошо готовлю! Только невкусно.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: Мобильное приложение Русского радио.
14: Русское радио.
13: В любое время. В любом месте. Вместе.
15: Русское радио. Радио.

Внимание, секретная информация только для вас. Ведь у нас же скоро день рождения у Русского радио. 2 августа мы родились, и 2 августа и будем отмечать Русскому радио 31. Ну, помимо праздничного эфира, поздравления от любимых звезд, подарки, конечно же, вам. Мы вам будем дарить с 9 утра и до полуночи в подарок 31 тысячу рублей. Вот так вот, дозвонились и получили. Пометьте себе, 2 августа быть обязательно на связи вместе с нами, с любимым Русским радио. Дозвонитесь, поздравьте нас с днем рождения в прямом эфире, и деньги ваши. Все подробности на нашем сайте rusradio.ru.

0: Реклама на русском.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
6: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
7: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
8: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
9: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
10: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Зачем делать пакеты для сока так, чтобы в них всегда в конце оставался сок? Как его оттуда достать? Я же его слышу. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 4.

Это Сергей Лазарев на Русском радио, песня «Компасы». А я передаю привет и поздравления там, где говорят «компасы». Вчера, 26 июля, в Североморске прошел День военно-морского флота. Ребят, если вы ни разу не были в Мурманске, если вы ни разу не были на этом грандиознейшем празднике, который проходит каждое последнее воскресенье июля, обязательно нужно побывать, потому что это масштабно, это круто. И до мурашек пробивает от гордости за нашу великую страну. Ребят, всех вас с праздником наступившим!

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Мое счастье.
5: Мое сердечко.
2: Мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.

0: свои шутки. Не кислые шутки на русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
0: Реклама на русском.
2: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей и жены. Для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
3: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
4: Федеральная пассажирская компания.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
0: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на москвич.дефис.м.ру. Реклама АО ПТ. Не оферта.
2: Русское радио приглашает.
3: Здорово, кожаные мешки!
2: Гарик Харламов.
4: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
2: Дмитрий Журавлев. «Последний богатырь. Колобок». В кино 6 августа.
3: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
5: 6+.
6: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
5: 12+.
7: Если вы думаете, что лук – это единственный продукт, от которого плачут, значит, вы никогда не получали по морде дыней. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Вика Дайнека на русском радио, смотри его из Memory. А помните, у кого были раньше магнитофоны, такие записывающие головкой, ну, где можно было записывать. И так случайно нажимаешь на любимой песне, и у тебя стирается кусочек любимой песни. И все. И взять его негде. Нельзя сказать там умной колонке, поставь мне еще раз. Стерлось, так стерлось. Нужно уже будет перезаписывать. Эх, но это было в прошлом веке, как говорится. А сейчас включил радио, но послушал, еще раз послушал, еще раз послушал. И пусть у вас каждый раз на волне любимого русского радио попадаются ваши любимые хиты. Многого любимого на русском впереди. Прямо сейчас Никита и Мария Зайцева.
1: Найду

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на Русском радио.
2: По информации Центробанка России, на понедельник курс доллара по отношению к рублю снизился на 37 копеек и составляет 78 рублей 3 копейки. Курс евро также снизился на 55 копеек и составляет 88 рублей 89 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
4: Когда технологии не просто функции, а искусство. Exeed RX. Интеллектуальный полный привод. Двухлитровая турбированная мощь. Премиальный комфорт. Пройдите тест-драйв в дилерском центре Exeed Pride Малиновского. Подробности по телефону плюс 7 800 63 320 37 26. Ростов-на-Дону. Малиновского, 43.
5: Exeed. Born for more.
0: Реклама на русском.
6: Одно из старейших учебных заведений Юга России, Институт водного транспорта имени Седова, филиал Государственного морского университета имени адмирала Ушакова, приглашает юношей и девушек получить высшее образование по перспективным и высокооплачиваемым специальностям водного транспорта, в том числе береговым. Технология транспортных процессов, телефон приемной комиссии 8 800 63 333 28 34. 8 800 63 333 28 34.
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
8: Мальчик, которого на пасеке укусила коза, перестал верить в логику.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио в твоем мобильном.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе. Что слушает страна.

0: только лучшее.
1: По переулкам гуляют мысли, как птицы летают. Высоко, высоко, мечтаю ближе к тебе. Хочу быть ближе к тебе.
0: Только любимое.

0: Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Ростове-на-Дону продолжают ликвидировать последствия мощнейшего урагана. В городе, а также в соседнем Азовском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. В субботу всего за 30 минут областной центр ушел под воду, ливневки не справились с потоком, и улицы за несколько минут превратились в реки. Ветер при этом достигал 29 метров в секунду, он валил деревья, рвал провода и срывал крыши. В результате один человек погиб, более 50 пострадали. Из-за непогоды в регионе задержались больше сотни поездов. В некоторых поселениях перебои с электроснабжением, постепенно обрывы устраняются. Турция вновь заявила о готовности в кратчайшие сроки созвать следующий раунд переговоров по Украине в Стамбуле. Это возможно при условии, если стороны подтвердят желание встретиться. Об этом сообщил РИА Новости, источник в дипломатических кругах. В прошлом году в Стамбуле прошли 3 встречи делегаций России и Украины. На прошлой неделе на саммите АСЕАН глава МИДа Сергей Лавров встречался с госсекретарем США Марко Рубио. Опыт Москвы в реконструкции школьных зданий может оказаться полезным для регионов, считает мэр столицы Сергей Собянин. Самый актуальный пример подобной реконструкции – школа 236 на Клязьминской улице, которая откроется 1 сентября. Внутри здания создана современная образовательная среда для учеников и педагогов. В российских регионах зачастую нет необходимости возводить новые школы, но существующая инфраструктура требует серьезного обновления. Именно такая работа на основе столичного опыта ведется в городах-побратимах Москвы, Донецке и Луганске. Два основных покупателя российских соболиных шкур в Евросоюзе, Италия и Греция, добились исключения меха из нового пакета санкций против России. Об этом пишут западные СМИ. В материале отмечается, что самый дорогой в мире мех на короткое время все же попал под санкции, однако страны ЕС сняли этот запрет. О развитии событий в выпуске менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

Ну, просто гимн повесы на русском радио. Отпетые мошенники, не говори мне ничего. Кстати, спасибо, ребята. Парни пришли поздравить группу «Руки вверх» с юбилеем, с 30-летием. Вчера и позавчера при поддержке русского радио состоялись два грандиозных шоу в Лужниках с салютами, фейерверками, огнями. Ну и, конечно же, с очень крутыми фотозонами, развлечениями до концерта, вот до стадиона, на подходе к стадиону. Те, кто был, те видели и сидели на этих чужих губах, которые тебя ласкают, да, при поддержке русского радио. Там как раз все это и находилось. Привет всем этим тысячам людей, которые пришли. Больше 100 тысяч за каждый вечер посетили эти концерты. Спасибо, ребят. Мы вместе пели, мы вместе оставили там наши голоса, мы вместе потеряли там килограммы, потому что прыгали 3 часа, не останавливаясь. Спасибо, руки вверх. Еще раз, ребят, вас с юбилеем. А мы свой 30-летний юбилей русское радио отметили в прошлом году. Нам 31 в этом году. И 2 августа ждите и ловите подарки в эфире. Все подробности есть у нас на сайте rusradio.ru. Всем привет, всем хорошего летнего дня и легкого понедельника.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 29 и облачно с прояснениями в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно, западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 542.
4: Окошкина.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на третьем этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
7: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
8: А вы уже решили, на каком сайте проведете свой отпуск? Пуск, а?
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Русское радио в твоем мобильном.
11: Русское радио.
10: В любое время. В любом месте. Вместе.
12: Что слушает страна?

0: Мы вас тоже приглашаем за собой и уведем тех, кто самый смешной, самый сообразительный и придумывает шутки. Давайте, придумывайте и присылайте их к нам. Антоновка по-русски до конца лета принимает ваши шутки. На сайте rosradio.ru лучшие шутки в эфире озвучит Антон Юрьев. Авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом шутки. Но чтобы вы могли доказать друзьям, что вот, мол, это я автор. Но все подробности на нашем сайте rosradio.ru.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

Русскому радио 31. 2 августа. Весь день. Звезды поздравляют. Песни звучат. Деньги дарятся. С 9 утра и до полуночи. Дозвонитесь первым после сигнала. Поздравьте Русское радио с днем рождения и получите в подарок 31 тысячу рублей. Русскому радио 31. Принимаем поздравления. Подробности на русрадио.ру. Реклама на русском.

0: Аренда 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
2: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190198. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190002009. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Займы на любые цели в приложении «Корона».
3: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ» не оферта.
5: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
6: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
8: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
9: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
10: У подножия горы все умные. А потом уж как пойдет. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

Вот про девчонок поют и песни получаются. Таня, не плачь, Катя, не плачь, Лена, не плачь и так далее. Если была бы песня про парней, было бы так. Серега, ну чё ты? Диман, да ладно, ну чё ты? Ну и так далее. Все имена перебрали, еще так включенок. Да ладно, чё ты? Вот так бы песня бы и называлась. 13:30 в столице. Всем привет. Надеюсь, кто-то из вас сказал, да-да, так оно и есть. Парни, вам отдельный привет. Сати Казанова и Арсениум дали на русском радио. Впереди Мари Краймбрери и много любимого на русском.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские
2: перцы! Ирочка написала, у нее, она говорит, не могу жить без бойлера для нагрева воды.
3: Да.
2: Ира, ну это актуалочка
3: это
2: подъехала.
3: Да.
2: Потому
3: это
2: что сейчас
3: да.
2: у нас отключение воды повсюду.
3: В наш век нейросетей-то, конечно.
2: А, кстати, Полин, у тебя включили воду?
4: Слушай, конечно.
2: Все.
4: А что, не похоже?
3: Что, не слышишь?
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
0: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции». Федеральная пассажирская компания.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
8: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанка. Онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.
11: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
13: За левым плечом суеверного человека? Тьфу-тьфу-тьфу! Лучше не стоять! Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
14: Русское радио. Золотая история. Авраам Руссо. Обручальная.

0: Ани Лорак на русском радио. Ани Лорак и ее поклонник Андрей Макеев.
1: Да, да, да. Слушай, когда Ани Лорак поет в эфире русского радио, вообще в целом поет.
0: Ты стоишь.
1: Я не чувствую себя одиноким. Вот я тебе так скажу, потому что я чувствую, что у меня есть такая музыкальная классная компания. Я вам всем желаю вот так же свою компанию найти в течение всего этого дня, если вдруг чувствуете себя на каким-то,
0: в данном случае я вам не компаньон в этом моменте.
1: Я компаньон. Я буду компаньоном всех, кто слушает русское радио, в ближайшие 5 часов останусь здесь. Тебе, наверное, пора уже идти.
0: Да, друзья.
1: Будешь ли ты одиноким, не знаю.
0: Нет,
1: но...
0: нет, потому что я еду на прекрасный праздник, юной леди, очень-очень юной леди, детский день рождения. У меня у друзей там у дочки день рождения, и вот сейчас отправлюсь, буду поздравлять. Ой, такие подарки купил, ой.
1: Мы тебе не будем завидовать, потому что у нас праздник будет в эфире русского радио в течение всего этого времени, поэтому...
0: Это
1: да, зажигай.
0: Давай.
1: Тогда на завтра вернись.
0: Еще грустнее говори, давай. У нас будет праздник в эфире.
1: Я всегда так говорю.
0: Да, друзья, меня зовут Дмитрий Оленин. Я прощаюсь с вами до завтра. Всем пока.

0: Реклама на русском. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто. Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
1: Помогите!
0: Комедия «Холоп 3».
2: Мы перевоспитываем мажоров.
3: Папа у нас точно мажор.
4: А мама?
3: А мама у нас форс-мажор.
0: Возрастное ограничение 16+.
5: Бога ради, помилуйте, по-моборадски, а?
0: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
0: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на 3-м этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
7: Ты идешь по улице, а в руке квас, Староминский. Делаешь глоток и понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Тучи. Это недовольные жизнью облака.
10: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: Что слушает страна?
12: Ветер меняет направление.
11: Русское радио.
13: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
11: Слушайте лучшее, любимое, на русском.
14: Может.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Удмуртия этим утром отразила самую массовую атаку беспилотников за последнее время. Об этом заявил глава региона Александр Бричалов. В аэропорту Ижевска введены ограничения. В городе останавливали движение общественного транспорта. В Сарапуле на юге Удмуртии дроны пытались атаковать сортировочный центр и логистический комплекс «Вайлдберрис». Склад не был поврежден, персонал эвакуировали. Под атакой были также Ростов и Таганрог. Пострадали 8 человек. Повреждены 3 многоквартирных дома, 17 частных домовладений, а также социальные учреждения, кафе, складские помещения и автомобили. Госдума 8-го созыва завершила свою работу. За 5 лет депутаты приняли 2980 федеральных законов. А ранее ведомости писали, что за 30 лет средний возраст парламентариев вырос на 7 лет. В ходе первого созыва средний возраст депутата насчитывал 45 лет и 8 месяцев. Сейчас это почти 53 года. Уходящий созыв Госдумы стал рекордным и по числу женщин-депутатов. Их было не менее 80, 17% от общего числа парламентариев. Россияне смогут получать квитанции за коммуналку через госуслуги. Закон подписал Владимир Путин. Платежный документ в электронном виде можно будет получить при согласии гражданина. Можно будет и оставить доставку бумажного документа. В законе прописано, что электронная квитанция будет считаться полученной на следующий день после размещения в личном кабинете. Россияне в ходе опроса рассказали, что чувствуют себя счастливыми в профессии на 4 из 10 баллов. Лидерами по уровню счастья на рынке труда стали Татарстан и Башкирия. Самый низкий показатель в Самарской и Свердловской областях. Москва попала в середину рейтинга. Главным фактором счастья в профессии большинство респондентов назвали доход. На втором месте – качество руководства, на третьем – поддержка коллег. Также для респондентов важен гибкий график и удаленная работа. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Стол заказов «Русского радио». Время приветов и поздравлений.
2: Время приветов и поздравлений. Наступило понедельник. День у многих тяжелый, но будем надеяться, у вас он может быть выходной или отпускной, чего искренне хочется пожелать. 27 июля на дворе, как-то незаметно, но день потихонечку говорит нам о том, что лето завершается, и нужно все планы на лето как-то начинать воплощать, если мы этого еще не делали. Но у нас планы сегодня такие. Во-первых, порадовать вас хорошими словами, отличными песнями. Вы друг друга порадуете поздравлениями, пожеланиями, приветами, приободрите, поддержите друг друга. Ну и скажете друг другу важные и нужные слова, без которых, ну, просто мы не можем представить себе своего существования. А мы дополнительно разыграем сегодня еще 2 подарочных сертификата на часовую прогулку по Дону на теплоходе. Так что внимательно слушайте эфир, присоединяйтесь к нему и не пропускайте важную и полезную информацию о том, как мы разыграем эти сертификаты на часовую прогулку. Что еще? Конечно, музыка будет в изобилии и сегодня. Разумеется, через 5-7 минут у нас прогноз погоды на завтра. Ну и будет полезная информация об этом дне. Как и всегда, что-нибудь расскажем. Например, можете поздравить всех работников МФЦ с их профессиональным праздником. Ну а пока давайте откроем наш музыкальный час с Филиппом Киркоровым, у которого давно все хорошо, а дальше группа «Градусы» подхватит знамя позитива в эфире «Русского радио» и стола заказов по-ростовски.
3: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: По сообщениям сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Ростове плюс 30, ясно, ветер западный, слабый, 4 метра в секунду, с порывами до 15 метров в секунду. Вечером переменная облачность, плюс 25, ночью плюс 19. Завтра, во вторник, 28 июля, днем плюс 30, малооблачно, ветер западный, 4 метра в секунду, с порывом до 14 метров в секунду. Давление нормальное, 754 миллиметра ртутного столба.
1: Реклама на русском. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
6: Все! Снял дверь с холодильника. Она только мешает.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
0: Ну и кроме времени приветов и поздравлений, напомню вам еще о том, что будет и время разыгрывать подарки. Сегодня сразу два сертификата на часовую прогулку по Дону на теплоходе. Разыграем для вас. Кому она достанется, узнаем, ну, уже совсем скоро. Времени остается совсем чуть-чуть. Ну, а пока традиционно расскажу вам о рекордах метеонаблюдений на 27 июля. Только было это в 1912 году. В Ростове-на-Дону было чуть меньше 10 градусов тепла. Плюс 9,7. А в 1971, что кто-то еще, может быть, даже и помнит, было 39,3. Ну, фактически 40 градусов тепла в тени. Вот такая информация о погоде. Еще говорил вам о том, что сегодня день работника МФЦ в России, поэтому если хотите поздравить работников МФЦ, не откажите себе в удовольствии и поздравьте. Так, народный календарь, день Акилы или же Дозоры. Обожаю его читать, потому что каждый день какой-то особый, оригинальный. Все, кого зовут Иван, Ираклий, Константин, Николай, Степан и Федор, сегодня именинники, с чем вас и поздравляем. Это прекрасно, когда у тебя именины. Что еще сегодня можно отметить? Прекрасно, можно отметить, кстати, день рождения Волго-Донского канала, нашей изюминки, изюминки нашего региона и нашей страны в том числе. Состоялось его официальное открытие в этот день в 1952 году. Ну, каждый, кто проходил через шлюзы, знает, о чем идет речь. Это красота, это важная веха в экономическом развитии нашей страны. Денис Давыдов, русский поэт, мемуарист, генерал-лейтенант, партизан. Сегодня отмечаем его день рождения, 1784 год. Владимир Короленко, легендарный русский писатель, 1853 год. Советский актер театра и кино, тоже легенда киноэкрана в свое время. Николай Черкасов, 1903 год. Герой Советского Союза, советский разведчик Николай Кузнецов, 1911 год. Марис Лиепа, советский артист балета, еще одна легенда мировой сцены, 1936 год. Ну и советский рок-музыкант, певец Юрий Хой, 1964 год. Вот такими событиями этот день запомнился историей. Ну а что интересного произошло в вашей жизни, всегда можете рассказать сами. Есть мессенджер Макс, плюс 7-918-590-0488. Есть телефон прямого эфира, 320-103-0. Код страны плюс 7, код города 863. Ну и, разумеется, можно писать в нашей группе ВКонтакте, нажав на кнопку «Сообщение». Ну а пока отправляемся в путешествие. Рига-Москва, Валерия, а что дальше? А дальше вас ждет Артур Пирожков и его инструкции по

0: Реклама на русском.
1: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
2: Жми больше всех на этой неделе,
1: и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
3: Категория 18+.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
8: Да, но скоро будет еще и время подарков. Будем разыгрывать, как я уже и говорил, и повторяю это еще и еще раз. Сразу два сертификата на часовую прогулку по Дону на теплоходе. Не пропустите. А пока с огромным удовольствием читаю ваши приветы. Наталья написала. Так, что написала Наталья? А вот что пишет Наталья. Пламенный привет водителям. Помните, если вам сигналят сзади, это не значит поехали, это значит ваша песня зачетная. Прибавьте громкость. Всем хорошего настроения. Ай да Наташа, ай да молодец. Очень креативно. Вот буквально недавно стали на светофоре. Нам сигналили в тот же момент, как только загорелся зеленый. Мы еще даже не успели, как-то сказать, понять смену желтого на зеленый. Нам уже сигналили. Здравствуйте, передаю привет своим близким людям. Очень их люблю. Стелла написала. Стелла, огромный привет и вам, и, разумеется, самые-самые теплые пожелания. Далее Наталья написала «Спасибо, да всегда, пожалуйста, Наташ, как приятно читать не менее приятные строки». Что еще? Наталья пишет «Добрый день, в субботу у меня был день рождения, а в воскресенье у коллеги Анастасии. Сегодня отмечаем сразу два праздника с коллективом. Передайте нам привет всем, хорошего дня и вам тоже». Наташ, с днем рождения! Настя, Анастасия тоже с днем рождения, с праздником, самые добрые, самые теплые пожелания, пусть в жизни все будет настолько хорошо, что все говорили, ну неужели может быть настолько хорошо? Так, что еще в Максе Наталья продублировала пламенный привет водителям, коллективу Русского радио доброго дня и ведущему Дмитрию тоже, пусть этот день будет легким, продуктивным, наполненным приятными событиями, желаю всем отличного настроения, неиссякаемой энергии для всех и успешного решения. Прекрасной, очаровательной Кристине отдельный привет, пусть сегодня все получится, а с первого раза вдохновение покидает до самого вечера, всем побольше подарков, поводов для улыбки. В течение дня Максим написал. Максим, взаимный пламенный привет. И, конечно, самые добрые пожелания у нас Артик и Асти неделимы. Далее Джонни. И совсем скоро с огромным удовольствием приступим к розыгрышу подарка.

0: Время подарков на русском радио.
1: А вот оно и наступило, долгожданное время подарков. Ну, так как у нас есть еще целых 60 секунд, давайте-ка, наверное, зачитаем поздравления. Свежие, горячие, как говорится, с пылу с жару. Ирина сегодня именинница. Яркая, замечательная, креативная, местами творческая личность. Ира, дорогая, с праздником, с днем рождения от имени любящей семьи, близких друзей, товарищей и так далее. От имени всего огромного трудового коллектива. Ну и, конечно, от русского радио. От меня лично самые добрые пожелания. И пусть в мире будет много счастья, любви, удовольствия от жизни. И все это будет в твоей жизни непременно тоже. Разумеется, быть самой счастливой, самой успешной и всегда позитивной. Хотя тебе в этом нисколько не откажешь. С днем рождения вновь и вновь, дорогая именинница. Что дальше? А дальше... Дальше у нас девушка с очень редким и красивым именем Миля сегодня отмечает свой день рождения. Дорогая Миля, от имени всех друзей, родственников, товарищей, близких, от имени всех благодарных клиентов, с днем рождения! Успеха, счастья, любви, удовольствия от жизни, от каждого прошлого дня, да и вообще всегда. Пусть все будет настолько хорошо, насколько о том мечтается, того хочется и того желается. С днем рождения вновь и вновь. Ну и еще одно поздравление в режиме нон-стоп. Людмила сегодня принимает поздравления, потому что у Людмилы сегодня день рождения. Дорогая Людмила, с праздником, успеха, радости, счастья, всего самого наилучшего, чего только можно пожелать в прекрасный день, когда чувствуешь, что это твой день, твой праздник. Ну и, разумеется, пусть сегодня будет много теплых поздравлений, пожеланий, подарков, и пусть каждый день будет как день рождения или даже немного лучше. С днем рождения! Ну а сейчас время подарков для вас. С огромным удовольствием приступаем к розыгрышу. У меня для вас есть сразу два подарочных сертификата на часовую прогулку по Дону на теплоходе от судоходной компании «Дон Тур». Я задаю вам вопрос, даю три варианта ответа. Вы выбираете тот, который, по вашему мнению, является правильным, и присылаете ответ в мессенджере «Макс». На номер, если он у нас еще не записан, давайте запишем. Плюс 7 918 590 0488. Надеюсь, все записали. Это мессенджер Макс русского радио в Ростове-на-Дону. Так вот, вы присылаете ответы. Через 5 минут компьютер при помощи, как всегда, генератора случайных чисел выбирает один из правильных ответов. Мы звоним автору этого сообщения и поздравляем с подарком. Вы его заслуженно получаете. Ну а те, кто не выиграет сегодня, а значит, выиграете завтра или послезавтра. У нас подарки фактически каждый день для вас. Теперь, внимание, вопрос. Этот музыкальный час для вас открывал Филипп Киркоров, но память меня подводит, и я не помню, с какой же песней Филипп сегодня открыл музыкальный час 30 минут назад. Давайте вспоминать. Вариант ответа номер один – «Давно все хорошо». Вариант ответа номер два – «Единственная моя». Вариант ответа номер три – «Цвет настроения синий». С какой же песни сегодня открылся музыкальный час с Филиппом Киркоровым 30 минут назад? Жду ваших ответов. Итак, один, цифра один, «Давно все хорошо». Два, «Единственная моя». Три, «Цвет настроения синий». Мессенджер Макс, повторю, если не запомнили. Плюс 7 918 590 0488. У меня большая просьба к вам. Пожалуйста, если у вас в Максе скрыт номер, отдельным сообщением обязательно напишите номер, на который вам позвонить.
0: Время подарков на русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Я Наталья Подольская.
2: А я Регина Тодоренко.
1: И вы слушаете нашу новую песню «Подруга» на русском.
0: Русское радио.

0: Время подарков на русском радио.
1: Так, ну что я вам хочу сказать. Конечно, может быть, вы любите, цените и обожаете творчество Филиппа Киркорова. И вполне возможно, я даже предполагаю, вы очень любите слушать русское радио нон-стопом, не отвлекаясь. Но вот не все из вас уловили, какая песня сегодня была самой первой в музыкальном часе, который мы открыли в 14.00, именно с песни Филиппа Киркорова. А вот какой для многих осталось загадкой. Тут гадал на кофейной гуще, кто-то знал. Ну вот посмотрим, кому улыбнулась удача. Был правильный ответ, был телефонный номер, в том числе не скрытый телефонный номер. И компьютер выдал этот номер как номер победителя или победительницы. Итак, у нас на связи кто-то. Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, как зовут?
2: Ирина.
1: Очень приятно, Ирин. Ну, вопрос был достаточно простой. Филипп Киркоров сегодня открыл этот музыкальный час. Ну вот запамятовали мы с какой песни? То ли там «У меня давно все хорошо», то ли «Единственная моя», то ли «Цвет настроения сей».
2: Когда все хорошо.
1: Да, абсолютно верно. Когда давно все хорошо, и у вас тоже получается все хорошо. Вы получаете два подарочных сертификата на часовую прогулку по Дону на теплоходе от судоходной компании «Дон Тур». Поздравляю с победой. Ну и можно, пользуясь случаем,
2: большое.
1: Да, можно, пользуясь случаем, хорошим людям передать привет и пожелания, поздравления. Только остается выяснить у вас, кто же эти хорошие люди, с которыми вы хотите поделиться своим хорошим настроением.
2: Передаю привет кондитерскому цеху.
1: Так.
2: Своим коллегам Юлии, Оле, Оле. Всего хорошего.
1: И пусть
2: хорошего
1: у них
2: настроения.
1: Да. Пусть у них все будет хорошо, как у Филиппа Киркорова, правильно?
2: Да.
1: И как гласит
2: да.
1: девиз русского радио. Сейчас попрошу, не отключайте телефон, расскажу, каким образом получите подарок. Вот так, кондитерский цех у нас сегодня выиграл. Видите, как хорошо. Ну, а мы продолжим наше общение. Не забывайте, мессенджер Макс и его номер 8-918-590-0488 не только для того, чтобы вы выигрывали подарки, но еще и для того, чтобы передавать приветы, пожелания и поздравления.
0: Время подарков на русском радио.

0: ответов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.
1: Ты приручала, как птицу, меня. В тайной любви ты меня посвящала. И за собой в неизвестность маня. Сердце свое

продолжим наше с вами общение, продолжим делиться друг с другом хорошими новостями. И вот сообщение с профессиональным праздником поздравления. Кто у нас пишет? Наталья пишет: «С днем МФЦ!» Это, я так понимаю, Станиславу адресован, ну и всем сотрудникам. «С днем МФЦ, победители очередей и боги электронной регистрации! Поздравляю всех, кто каждый день сражается с бумагами, печатями и фразой „А мне сказали в другом окне“. Желаю, чтобы ваши талоны никогда не заканчивались, и клиенты были такими же быстрыми, как ваши терминалы. Ну, хотя бы иногда». Прекрасное поздравление, наполненное и юмором, и теплом одновременно. Это же действительно замечательно, когда вот так вот с душой и сердцем подходишь к, казалось бы, обычным поздравлениям, которые звучат с профессиональным праздником в эфире, но при этом важно любимой радиостанции. И тогда все как-то звучит по-особенному тепло и приятно. Прямо сейчас Настасья Самбурская продолжит наш музыкальный час. У вас еще есть все возможности для того, чтобы присоединиться к эфиру. Звонки 320-103.0. Это телефон прямого эфира для разговоров. Мессенджер Макс +7 918 590 0488.

0: Курс валют на русском радио.
1: По информации Центробанка России, на понедельник курс доллара по отношению к рублю снизился на 37 копеек и составляет 78 рублей 3 копейки. Курс евро также снизился на 55 копеек и составляет 88 рублей 89 копеек.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
3: Совершенство начинается там, где технологии становятся искусством. «Эксид RX». Выразительный дизайн, цифровое пространство комфорта, интеллектуальный полный привод и двухлитровый турбодвигатель. Пройдите тест-драйв «Эксид RX» в дилерском центре «Сокол Моторс». Подробности по телефону +7 863 309 07 85. Ростов-на-Дону. Пойменная 1Г.
4: Exceed. Born for more.
5: Реклама на русском.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
7: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРНП 325. 619-600-156-873.
8: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
11: Окошкина.
12: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8 800 156 68. azimuthotels.com. 0+. ООО «ОК «Прометей». ОГРН 118-237-502-5304. Село Небук, территория ОК «Прометей-1».
13: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
14: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
15: Есть дед.
16: Ну да, дед — это я.
15: И я дед Владика тоже.
14: Семейная комедия «На деревню дедушки 2».
17: Я в плойку играю. Хочешь со мной?
18: У меня волосы коротковаты для плойки.
14: Возрастное ограничение 6+.
15: Давайте не будем ссориться.
18: Давайте.
14: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
19: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
20: Деньги никуда не исчезают. Они просто меняют хозяев.
21: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
22: Продолжим череду поздравлений. И в нашем прямом эфире сообщение о том, что сегодня свой день рождения отмечает Олег или Алик Гоч, всем известный, наверное, самый первый, самый стильный байкер города Ростова-на-Дону. Дорогой Алик, с днем рождения, крепчайшего здоровья, успеха, радости, счастья, удовольствия от каждого прожитого дня и вообще всего самого доброго, чего можно пожелать человеку в прекрасный день, день рождения. И еще одно поздравление. Стильный, музыкальный, яркий, творческий, креативный Армен сегодня отмечает свой день рождения. Все близкие, родственники, друзья и, разумеется, творческие коллективы города Ростова-на-Дону, поздравляю тебя с праздником, дорогой именинник. Будь счастливым, будь успешным, пусть у тебя все будет идеально и прекрасно, и никак иначе. С днем рождения! Ну и на этой позитивной ноте прощаюсь с вами. Выпуск провел для вас Дмитрий Чупахин. Как всегда, стол заказов по-ростовски с вами с 14 до 15. И, как и обычно, привет и пожелания, поздравления и подарки. А прямо сейчас Добро и Бандера завершат этот музыкальный час для вас. Всем удачи и пока!
23: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: что слушает страна.
1: Надо повнимательно, это залипательно.
0: Русское радио.
2: Но мне моя звезда подскажет, как найти тебя, как мы с тобой.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
3: Жить в мире. Мы русское радио. Больше, чем радио.
0: Новости на русском.
4: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Кремле прокомментировали сообщение о воздушном перемирии с Украиной. Как заявил пресс-секретарь российского президента, подобная информация появилась в СМИ несколько дней назад, и это журналистские домыслы. Никакой конкретной информации по этому вопросу не существует, пояснил Дмитрий Песков. Кроме того, он отметил отсутствие каких-либо новых предложений или формулировок, связанных с урегулированием украинского конфликта. С 1 августа социальный фонд автоматически пересчитает размер накопительной пенсии и срочных пенсионных выплат. Ожидается, что индексация в этом году будет более значительной, чем в 2025-м. Накопительные пенсии увеличатся на 17,3%, тогда как в прошлом году рост составил 11%. Срочные пенсионные выплаты вырастут на 19%. Заявление на получение выплаты из пенсионных накоплений можно подать через госуслуги или в офисах социального фонда. Промышленность Москвы продолжает уверенный рост. За полгода объем производства увеличился более чем на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на своей официальной странице в мессенджере «Макс». В частности, значительно увеличился выпуск кабельных, компьютерных, электронных и оптических изделий, а также фармацевтических субстанций. Продукция столичных предприятий востребована по всей стране. Она поставляется в ряд регионов и помогает развивать ключевые инфраструктурные и социальные проекты в России. Пенсионерка из Краснодарского края выиграла 10 миллионов в лотерею. Пожилая дама загадала желание и задула свечу в день рождения, пожелав себе крупный выигрыш. Она купила 4 билета лотереи, один из которых и принес суперприз. Женщина участвовала в розыгрышах на протяжении 5 лет. Выигрыш пенсионерка хочет потратить на здоровье и покупку дома для дочери. О развитии событий в выпуске уже менее чем через час. Далее в эфире любимые песни. Андрей Макеев, кстати, тоже иногда играет в лотерею.
0: Новости. Новости на русском.
5: Безусловно, верю в свою удачу. Хотя, конечно, в лотерею ничего не выиграл еще ни разу, признаюсь честно. Но, с другой стороны, значит, повезло в чем-то другом в моей жизни. Например, с моим призванием, с моей работой. С тем, что здесь сижу на русском радио и радую вас лучшими песнями страны. Ну и вам тоже повезло, если вы находитесь на наших волнах с музыкой, как минимум точно. Но я думаю, что в жизни, посмотрите, вокруг вас явно есть что-то, что дороже денег. Ваши близкие, ваши родные, ваши любимые. Вот мод про вас как раз готов сейчас исполнить свою первую песню в этом часе. Ну что ж, поехали. Пусть нам всем сегодня в чем-то обязательно повезет. Здравствуйте.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 30 и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама на русском.
6: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бомбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
9: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: Мобильное приложение Русского радио.
12: Русское радио.
11: В любое время. В любом месте. Вместе.
13: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна? Позвони мне.

Слушайте лучшее. Любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио.

Вот ради интереса, пока группа «Винтаж» пела песню в эфире русского радио про малахит, посмотрел, каким знаком подходит этот камень, и причем оказалось, что абсолютно все, но, правда, по-разному влияет, потому что тельцам, например, здесь гармония с энергией земной, весам малахит способствует эмоциональной стабильности, а вот не подходит раку, например, и деве, то есть мне. Вот, не зря прочитал. Вот так, спасибо группе «Винтаж» за то, что настроили меня и натолкнули на информацию такую. Не знаю, сколько она полезна, по крайней мере, но буду избегать этого камня. А вот, собственно, музыка в эфире русского радио, она подходит абсолютно всем, без исключения, и знаком зодиака, и так далее, и так далее. Поэтому оставайтесь вместе с нами, энергии будет очень много.

0: шутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
4: Реклама на русском. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Без учета максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров СТО. Не оферта.
5: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
6: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190198. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Займы на любые цели в приложении «Корона».
7: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
8: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Отдам долги в хорошие руки. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

хотелось бы, чтобы таких сюрпризов случалось как можно больше, чтобы вот к лучшему ты готовился в своей жизни, и лучшее обязательно приходило, несмотря ни на что. Ну а все самое, то, что все самое вдохновляющее нас обязательно оставалось рядом с нами, никуда не девалось из-за этих перемен, и мы не задавались вопросом, где, как и кто находится. Мы все находимся на самой лучшей волне. Это «Русское радио», Ирина Дубцова с нами.

0: залог счастливого пути, когда ты говоришь, ну и ладно, поехали, и после этого будь как будет. Ну и если вдруг что-то осталось позади, можно, конечно, по этому поскучать, но тем не менее, все самое интересное, все самое новое обязательно ждет нас впереди. Прошлое дано для воспоминаний, будущее для чего-то нового, в том числе и для новой музыки здесь, в эфире Русского радио. До конца часа обещаю вам пару новых песен, одну из них услышим с вами прямо сейчас. Большим удовольствием, уверен.
1: Новая песня на русском.
2: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
3: Всем привет, это Александра Воробьева. И вы слышите мою новую песню. Привет, моя меланхолия на русском.
1: Русское радио. Опять

0: Здоровые новости и новости о здоровье. Народные рецепты и советы профессионалов. В понедельник в 20:30. Ближе к телу с Леной Журавлевой. Ближе к телу. На русском радио. Реклама на русском.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты «Москва-Анталия» от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
5: 12+. Все! Снял дверь с холодильника. Она только мешает. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Но с этим связаны тоже определенные моменты счастья, когда ты заходишь, например, в общественный транспорт, и ты самый первый в нем, или на пляж приходишь, и действительно больше никого нет, и ты первый. А еще такие моменты бывают, когда кто-то говорит: а ты знаешь, вот я недавно песню услышал, новую, такую классную, а ты говоришь: а я ее услышал самый первый. Вот, возможно, этот момент будет в вашей жизни прямо сейчас. Запомните его.
1: Новая песня на русском.
2: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
3: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
1: Русское радио.
2: Россия.

0: Реклама на русском.
1: Пап, а что такое первоначальный взнос?
2: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
2: В смысле?
3: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
1: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
4: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
5: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф/сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603-5-2.
10: Окошкина.
11: Научиться танцевать индийские танцы просто...

0: одной рукой выкручивать лампочку, ача-ача, а другой гладить собаку.
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
2: Русское радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Турция заявила о готовности в кратчайшие сроки созвать следующий раунд переговоров по Украине в Стамбуле. Это возможно при условии, если стороны подтвердят желание встретиться. Об этом сообщил РИА Новости, источник в дипломатических кругах. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь представил обновленные данные о ходе ликвидации последствий урагана. С начала аварийно-восстановительных работ электричество вернулось в дома уже половины жителей региона, ранее оставшихся без света. Удалось восстановить работоспособность более 70% поврежденных линий и подстанций. Муниципальный режим чрезвычайной ситуации дополнительно введен в Азовском районе. Почти половина россиян оплачивает свадьбу с помощью заемных средств. При этом полностью компенсировать расходы за счет подарков удается лишь 1% молодоженов. Об этом свидетельствуют результаты исследования. Согласно опросу, 17% респондентов брали или планируют взять кредит на проведение свадьбы. 27% занимали деньги у родственников и друзей. Еще 4% пользовались кредитной картой или оформляли рассрочку. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
2: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
3: Мечтаете о новом автомобиле? Сейчас самое время. Только в «Сокол Моторс». Межсезонная распродажа автомобилей ГАК. Выгода до 600 тысяч рублей. Кредит без переплаты и скрытых страховок. Выгода при покупке за наличные. Честный трейд-ин. Хотите почувствовать ГАК в деле? Записывайтесь на тест-драйв уже сегодня. Ждем вас по адресу Ростов-на-Дону, Шолохова, 235. Телефон 320-2180. 79. Кредит предоставляет банк-партнер. Подробности об условиях срока и процентной ставки уточните в дилерском центре «Сокол Моторс».
0: Новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

вам скажу так, что все мы верим в чудо. Даже те люди, которые говорят, что чудес не бывает, все равно надеются, что нет-нет, а в итоге какой-то подарок судьбы и им тоже предназначен. А он предназначен всем, мы так или иначе все равно дождемся. И будем настроены именно на это. Именно, пусть вот именно это дарит нам соответствующее настроение. Ну а чудеса с нашим настроением, конечно, делает музыка в эфире Русского радио, как всегда. У нас группа «Моя Мишель» впереди. Филипп Киркоров уже появился прямо сейчас, чтобы совершить метаморфозы. Оставайтесь здесь, всем здравствуйте.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 30 и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: И все б сбылось, но зазвонил будильник.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

можно выйти из отпуска, но отпуск из тебя не торопится выходить, и это нормальное состояние. В нем желаю вам находиться как можно больше. Если песня группы «Моя Мишель» в эфире Русского радио только что напомнила вам момент, когда вы где-то находились в облаках, и там с высоты разглядывали чьи-то дома, обсуждали с кем-то, и это состояние дает вам момент такой вдохновения, хочется повторить еще снова и снова. Вот пусть в этом состоянии у вас проходит остаток лета, если уже отпуск вам больше не светит. А вообще продлеваем любые ощущения, в том числе и не только ощущения отпуска, но и любви. Песня «Еще люблю» у нас далее в эфире Русском радио. Вместе с группой «А-студио» проведем время. Чуть попозже Дмитрий Маликов и Джиган. Ждем их тоже.

0: Русскому радио 31. 2 августа. Весь день. Звезды поздравляют. Песни звучат. Деньги дарятся. С 9 утра и до полуночи. Дозвонитесь первым после сигнала. Поздравьте Русское радио с днем рождения. И получите в подарок 31 тысячу рублей. Русскому радио 31. Принимаем поздравления. Подробности на русрадио.ру. Реклама на русском.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Не трудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
7: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

значит, надо ехать прямо в объезд и открывать для себя какие-то новые горизонты, потому что если не этот фактор случайности, когда ты проехал все перекрестки, то вряд ли ты по доброй воле отправишься сам просто так что-то такое новое смотреть. Ну, конечно, если есть отпуск, то тем более, но а так в жизни, вот пока какой-то случайности не появится в нашей жизни, то не появится новых горизонтов, не появится новых рецептов, и вообще в глобальном смысле вот именно все так и случается. Пусть это все происходит в любом случае в привычной компании, музыкальной компании Русского радио, чтобы уж совсем все новое вас не пугало. У нас Мари Краймбери появится совсем скоро, будем с ней двигаться дальше. Ну а сейчас дискотека «Авария» при рецепте как раз.

Да. Терпение, спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

чтобы не было поздно, пора включать свою фантазию, тем более, если вы отличаетесь каким-то особо позитивным взглядом на жизнь, вот как у Мари Краймбери, например, только она передает свои чувства в музыке и песнях, вы можете передавать это с помощью каких-то остроумных фраз. Вот, включайте фантазию, представляйте свои все остроумные фразы, присылайте их на сайт rusradio.ru, и самые лучшие шутки, конечно же, озвучит в эфире Антон Юрьев, ну а их авторам обещаем в подарок эксклюзивную футболку с текстом своего вот этого остроумного изречения. Со всеми подробностями можно ознакомиться на нашем сайте.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские
2: перцы! Держи ноги в тепле. Старинная корейская пословица, да. О кимчи в холодильнике. Понимаешь, вот это?
3: Это что, Суворов говорил, между прочим.
2: Да, про кимчи.
3: Про носки.
2: Когда переходил из Северной Кореи в Южную.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
5: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
0: Федеральная пассажирская компания.
6: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
8: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
9: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое... наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето. Там, где Россия.
10: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
11: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк», 18+.
0: Русское радио приглашает.
12: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
0: Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, «Последний богатырь», «Колобок» в кино 6 августа.
12: Чтоб все пришли посмотреть, крутой замес будет.
0: 6+. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
13: 12+.
14: Извините, но я ничем не хочу вам помочь. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

любые, любые стихии, в том числе, они небезопасны для сердца, поэтому контролируйте уж там, включайте какие-то необходимые для этого ресурсы. Ну а чтобы помнить про сердце, у нас здесь также есть песни в эфире Русского радио. Одна из них в исполнении Марковского для вас в эти летние минуты.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По информации Центробанка России, на понедельник курс доллара по отношению к рублю снизился на 37 копеек и составляет 78 рублей 3 копейки. Курс евро также снизился на 55 копеек и составляет 88 рублей 89 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
4: Когда технологии не просто функции, а искусство. Exeed RX. Интеллектуальный полный привод. Двухлитровая турбированная мощь. Премиальный комфорт. Пройдите тест-драйв в дилерском центре Exeed Pride Малиновского. Подробности по телефону +7 800 63 320 37 26. Ростов-на-Дону. Малиновского 43.
5: Exeed. Born for more.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
6: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
7: Внимание! Институт водного транспорта имени Седова, филиал Государственного морского университета имени адмирала Ушакова, приглашает выпускников 9 и 11 классов получить среднее профессиональное образование по востребованным специальностям транспортной отрасли, в том числе береговым специальностям, организация перевозок и управление на транспорте и операционная деятельность в логистике. Телефон приемной комиссии 8 863 333 28 34.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
9: Окошкина!
10: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
11: Застройщик ООО «СЗ Югстрой Форд-1». Проектная декларация на

0: сайте naš.dom.rf.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
2: Провалы в памяти только сначала пугают. Потом о них забываешь.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: Русское радио. Радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
5: Выбирай себя. Эгоистка. Чё-то стоит пожить, чё-чё.
4: Русское радио.
6: Половинку себя.
4: Только любимая.
7: Около тебя мир зеленее. Около тебя солнце теплее.
4: Только лучшее. Только
8: лучше. До утра не спится, догорится, как спросишь, что случилось со мной.
4: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

Звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Российский саблист Павел Граудень завоевал золотую медаль чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Гонконге. Как пишет Регнум, эта награда стала первой для сборной России после возвращения национальных флага и гимна на международные соревнования. В финальном поединке 19-летний россиянин победил олимпийского чемпиона 24-го года, представителя Республики Корея. И к другим темам. В стране предложили ввести перечень маршрутов, в которых гиды-инструкторы на горных восхождениях смогут разворачивать альпинистов на опасных участках и при этом не выплачивать за это компенсацию. Часто туристы требуют продолжить восхождение, несмотря на опасную ситуацию, так как заплатили за услугу. Идею Ассоциации туроператоров поддержали в Федерации альпинизма. Москвичи и гостей города приглашают познакомиться с редкими животными, ради которых многие отправляются в путешествие по всему свету. Все они живут в центре столицы. Здесь в любой день можно наблюдать за манулами, малайскими медведями и большими пандами. Кроме того, в зоопарке можно освоить новые знания. Так в библиотеке проходит серия мастер-классов профессиональных фотографов. Участников знакомят с основами репортажной и других жанров съемки. Приобрести билеты в зоопарк удобно с помощью сервиса «Мосбилет». В первом полугодии россияне стали на 28% чаще заказывать электронику из-за рубежа. При этом, по данным аналитиков, средний чек снизился на 17% и составил 45 тысяч рублей. Годом ранее россияне чаще всего приобретали компьютеры и их комплектующие. Теперь большинство отдает предпочтение наушникам и аудиотехнике. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Андрей Макеев и ваша любимая музыка.
0: Новости. Новости на русском.
2: Ну а теперь наша задача сделать так, чтобы вы не зря приобретали те самые наушники и ту самую аудиотехнику с хорошим звуком, чтобы уже в конце концов наслаждаться в полной мере. 17.02. Время московское прямо сейчас, если закончился рабочий день. Я желаю вам предаться вот этим музыкальным импульсам, которые звучат в эфире Русского радио с полной отдачей, с большим удовольствием. Зиверт совсем скоро, Сергей Лазарев уже здесь. Всем здравствуйте. Здравствуйте.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 29 и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно, западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина.
7: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320 0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Нет, я не жизнерадостный. Это у меня уже истерика.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио.

0: пятница вечер. Ну,
1: а все потому, что именно на пятницу на вечер мы планируем самое-самое важное в своей жизни, провести время действительно хорошо и с душой. И не сомневаемся, что именно так пройдет время, а уже судьба, и, возможно, вечер, и вселенная, и все остальное, возможно, подбрасывает какие-то подарки. Вот если настраиваться так на каждый день, то, возможно, и каждый день будет происходить именно таким образом. И понедельник тоже может быть вполне себе счастливым. Для кого-то, например, песню «Жасмин» услышать уже само по себе счастье в эфире Русского радио. В общем-то, это счастье ваше мы прямо сейчас и поддерживаем.

0: Реклама на русском.
1: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
2: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-190200-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Займы на любые цели в приложении «Корона».
3: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: И пусть, куда бы нас ни посылали, везде нам будет хорошо. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 4 9.

что птицы, что счастье одинаково любят тишину, и вообще символически они друг друга заменяют. Если ты, например, думаешь про счастье, то сравниваешь себя как птица в полете. Если думаешь про птицу, думаешь, ну вот, да, действительно, какие-то счастливые моменты вспоминаются. Поэтому если вдруг прямо сейчас или в ближайшем будущем у вас намечаются такие моменты прогулки, когда вы будете наблюдать за птицами, то, конечно, больше предлагаю проникаться этими ситуациями, этой самой ситуацией, прочувствовать ее действительно в полной мере. Ну и, может быть, действительно что-то такое приятное вспомнить. Если ничего на ум не приходит, прямо сейчас NU и Ася в эфире Русского радио набросают варианты.

0: истина.
1: Я даже знаю, когда конкретно вас найдет удача. Есть даже дата, точная, это 2 августа. Мы празднуем вместе Русскому радио 31, поэтому нужно просто оставаться на нашей волне. Мы всех приглашаем на наш такой большой праздник. Это общее такое событие, в котором участвуют и все звезды Русского радио, и вы в том числе. И песен будет очень много, и что самое главное, каждый час с 9 утра и до полуночи после специального сигнала нужно будет дозваниваться в студию самым первым. И если вам повезет, нужно будет просто нас поздравить с днем рождения и получить в подарок 31 тысячу рублей. Я думаю, это шикарно. Все подробности, пожалуйста, прочитайте заранее на нашем сайте rusradio.ru. И готовьте поздравления!

0: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.
1: На этой неделе. Номер 3. Через 100.

0: Голосуйте за любимого исполнителя.
1: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
2: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
3: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
4: Федеральная пассажирская компания.
5: Ловите лайфхак от семейку «Каяк».
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
7: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
8: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
9: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
10: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
11: Лента.
12: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
13: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
14: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
12: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
15: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
16: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Встаешь в 6 утра, буди кота, потому что нефиг тут. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Реклама на русском.
1: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8 800 156 68. azimuthotels.com. 0+. ООО «ОК Прометей». ОГРН 118-237-502-53-04. Село Небук, территория ОК «Прометей-1».
8: Пап, а что такое первоначальный взнос?
9: Это когда сначала долго копишь.
10: Или не копишь.
9: В смысле?
10: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
8: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
11: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
12: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Я принимал ее такой, какая она есть. Плюс успокоительное.
14: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
15: Мобильное приложение русского радио.
16: Русское радио.
15: В любое время. В любом месте. Вместе.
17: Русское радио. Все будет хорошо.

ломая тишину непослушными пальцами. Как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит узнать.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Российские спецслужбы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности на предстоящих выборах в Государственную Думу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что ситуация находится под контролем, несмотря на то, что риски провокаций сохраняются. Выборы разного уровня пройдут в стране с 18 по 20 сентября. И к другим темам. В стране приняли закон о расширении патентной защиты в сфере цифровых технологий, пишет «Коммерсант». Новые правила расширяют возможности охраны технических решений, в том числе технологий на основе алгоритмов и моделей машинного обучения. Эксперты подчеркивают, что изменения снизят правовую неопределенность в IT-сфере, особенно в сегментах разработки промышленного программного обеспечения и робототехники. Стоимость ряда медицинских услуг в частных клиниках страны за первое полугодие выросла двузначными темпами, пишет «Известия». Быстрее всего подорожали первичные консультации врачей. Представители отрасли объясняют динамику дефицитом кадров, увеличением затрат на оборудование и расходные материалы. Другие востребованные услуги также подорожали. Так, средняя стоимость УЗИ увеличилась на 16%, общий анализ крови подорожал на 12%. Фильм «Одиссея» Кристофера Нолана собрал 639 миллионов 600 тысяч долларов в мировом прокате всего за две недели. По прогнозам аналитиков, общие сборы картины превысят 1 миллиард. Это позволит «Одиссее» стать самым кассовым фильмом в карьере Нолана. При этом уже на этой неделе фильму предстоит конкурировать с блокбастером «Человек-паук. Новый день». Он выйдет в прокат 30 июля. У меня все к этой минуте. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну и далее весь этот час будем посвящать внимание и время всем вашим самым главным событиям в жизни, которые происходят именно сегодня, может быть, прямо сейчас, 27 июля на календаре. Возможно, есть какой-то праздник, с которым нужно кого-то поздравить, а вы забыли. Вот самое время сейчас посхватиться и написать сообщение. Стол заказов для этого работает. Меня зовут Андрей Макеев. Все посты для стола заказов есть в соцсетях Русского радио, во ВКонтакте, в Одноклассниках, в Максе, и там, везде пишите. Всем рады.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 29 и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно, западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзья.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ЭФЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: «Высотаримстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
8: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
9: За левым плечом суеверного человека? Тьфу-тьфу-тьфу. Лучше не стоять.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Мобильное приложение Русского радио.
10: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе. Русское радио. Радио большой страны. Большой страны. Все будет хорошо, что слушает страна.
11: Держим курс.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Приятно, что вам всегда есть что написать в стол заказов русского радио. Не только многоточиями ограничиваемся, но и, знаете, какими-то содержательными такими сообщениями, которые вы оставляете прямо сейчас во всех соцсетях русского радио. Напомню, можно зайти во ВКонтакте, в Одноклассниках, можно оставить в Максе, также всем рады. Поздравьте мужа Малхаза с днем рождения. Любим и желаем ему крепкого здоровья. Никогда не сомневаться в своих силах и возможностях. Всем привет родителям Марины Шалве. Долгих лет. Спасибо им, замечательного сына Анна. Так, что у нас еще есть? Хочу передать привет бабушке Гале и дедушке Толе в поселок городского типа Я-Я. Из двух букв состоит. Я-Я, представляете? А также привет маме с папой Полина, 9 лет, город Березовский. Дальше привет из деревни Медведева обожаемой куме Оксане Маловой в Дзержинск, Нижегородской области. В преддверии ее грандиозного юбилея хочу пожелать гармонии и уверенности. Все пройдет замечательно. Обнимаю, поддерживаю, дорогая. От Юлии Светлой прилетело к нам это сообщение. Дальше летим вместе с Филиппом Киркоровым. Отправляйте нам приятности, будем читать.
2: Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтоб я

0: Реклама на русском.
1: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
3: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также и на информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
8: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
9: Провели эту ночь вдвоем. Я и комар. Он всю ночь пел, а я оглушительно хлопал. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: У нас с вами несколько каналов связи, с помощью них вы отправляете свои сообщения. Напомню, что прямо сейчас можно зайти в официальное сообщество русского радио во ВКонтакте, в Максе, в Одноклассниках и там, и там, и там. Есть пост для стола заказов. Меня зовут Андрей Макеев. Читаю, что есть просьба поздравить любимую жену Инну с днем рождения. Очень любит, пусть чаще улыбается. Это просьба конкретно от Сергея. Дальше семье, жене, маме, бабушке, дочкам, Даше, Ксюше и Настюше. Сегодня у нашей Настюши день рождения от Виталия. Вот самое главное в конце. С праздником, любимая доченька, будь счастлива, будь здорова и так далее. Привет всем из компании от Романа 149. Удачной смены парней, пусть у вас все получается. Геннадию Анатольевичу, уважаемому, любимому, от Анастасии поздравления с днем рождения. Папуле, дедуле, мужа, свекра, с 56-летием желаем крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях, чтобы все желания, чтобы все мечты сбывались. Очень сильно любит это и Никита с Яной вместе, и еще Настюша с Кирюшей здесь подписывается, и жена Танюша тоже.

0: Так звучит романтика в исполнении группы «Дискотека Авария» в эфире Русского радио. А как романтичные чувства скрепляют Марию? Вот она написала в своем сообщении. Любимое Русское радио. Вот носимся с любимым мужем Сергеем по Москве. Передайте, пожалуйста, что он у меня самый лучший любимый, а его любимая жена Марфуточка. Вот так. Здесь ничего уже не добавишь. Главное, чтобы вот эта вот жизнь у них скреплялась вот этими взаимными чувствами и вот эти вот погони все за чем-то необходимым по Москве заканчивались только, только хорошо. Ну вот давайте так вот общими словами. Не ругались, самое главное. Привет из Воронежа, привет родным и близким. Жарим шашлыки под ваши песни. Это классно. Находимся в отпуске в Краснодарском крае. Это Дмитрий уже написал. Поздравьте любимого... Это Таисия написала. Просит поздравить любимого мужа Дмитрия с годовщиной 19 лет. Но с аккаунта Дмитрия написала. Правильно. Заодно и проверила, кому он что-то пишет. Мужу любимому Леониду Федоровичу привет от его любимой Лялечки. И еще кому у нас любимые доченьки Валерии Трапезниковой из Садки. Пожелание классного вечера, хорошего настроения. Пусть будет здорово и счастливо. От Лилии.
1: Стол заказов Русского радио. Про что, про что? Про авто. Про автомобили. Внутри и снаружи. Рассказывает Андрей Осипов. Во вторник в 20:30. Про автомобили на русском. Реклама на русском.
2: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
3: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
4: Федеральная пассажирская компания.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте. 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
9: в ленте.
7: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
10: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
11: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
12: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
13: Я, конечно, могу держать рот на замке, но вы все равно прочтете на моем лице субтитры. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: давайте еще пару приветов прочитаем для стола заказов специально от Юлии. Поздравляю Марину Митрофановну с юбилеем. Пусть сбываются все самые смелые мечты. Здоровья, крепкого счастья. Самого прекрасного. Привет от одноклассницы Юлии. Дальше поздравить хочется папу, дедушку Сергея Семеновича с днем рождения. Ему сегодня 68. Всего наилучшего от дочерей и внуков. Ну и вот еще привет подруге Светлане Жариковой. Пожелать ей хорошего летнего настроения. Почаще встречаться у меня на даче. Надежда Миронова, поселок Лежнево Ивановской области. Но если у вас нет какого-то праздника, праздник можно же устроить самому себе, тем более если вы находитесь на волнах Русского радио. Для меня праздник, что пришла Юлия Калинина прямо сейчас в студию.
1: Привет.
0: Как она устраивает
1: Привет.
0: Сама себе праздники, я не знаю. Она мне не рассказывала. И даже я не предупреждал, что задам такой вопрос. Есть ли у тебя возможность
1: Конечно.
0: Делать сама себе праздники?
1: Вот я тебе скажу по секрету. Ну, как тебе? Всем сейчас по секрету
0: мне,
1: скажу.
0: Мне скажут.
1: Да, да. В общем, я отправила своих мужчин на дачу. Они там помогают бабушке по хозяйству, делают все-все-все дела. А я вчера купила себе торт, и мы с кошками устроили себе девичник, наверное, правильно.
0: Я думаю, что у тебя такие глаза счастливые. Глаза-то горят.
1: Да, да, да.
0: А как глаза горят у твоих мужчин любимых? Я думаю, просто они с невероятной радостью перекапывают огород. Юлия Калинина, с вами остается «Человек-праздник». Я отправляюсь домой. Завтра вечером после 19 буду с вами. Меня зовут Андрей Макеев. Всем пока.
2: Заказы Русского радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По информации Центробанка России, на вторник курс доллара по отношению к рублю снизился на 1 копейку и составляет 78 рублей 2 копейки. Курс евро также снизился на 13 копеек и составляет 88 рублей 76 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
4: Совершенство начинается там, где технологии становятся искусством. «Exceed RX». Выразительный дизайн, цифровое пространство комфорта, интеллектуальный полный привод и двухлитровый турбодвигатель. Пройдите тест-драйв «Exceed RX» в дилерском центре «Sokol Motors». Подробности по телефону плюс 7-863-309-07-85. Ростов-на-Дону. Пойменная 1Г.
5: Exceed. Born for more.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
6: Пап, а что такое первоначальный взнос?
7: Это когда сначала долго копишь.
8: Или не копишь.
7: В смысле?
8: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
6: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
9: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
10: Застройщик ОСА СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж. Неофертная проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Повысуйте все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88 ИП Каменюкин ИЮ. ОГРНП 325 619 600 156 873.
12: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже. Подземный паркинг. Все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность. Вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
10: Застройщик ООО «СЗ Югстрой-Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
14: Ты идешь по улице, а в руке квас, староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
15: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
16: Окошкина.
17: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье.

0: Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Каждый раз, когда я достаю пылесос, мои коты прячутся в микроволновку. И там микроволнуются.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
3: Русское радио. Все будет хорошо.
4: Хорошо расправить крылья. Хорошо. Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Президент подписал указ, который закрывает доступ иностранцам к земле на федеральной территории Сириус. Теперь иностранцы, лица без гражданства и иностранные компании не имеют права на земельную собственность здесь. Такие ограничения уже действуют в Крыму и Калининграде. Федеральная территория Сириус была создана в 2020 году на базе олимпийских объектов в Сочи. Она имеет особый статус и собственные органы публичной власти. Черногория вводит визы для россиян и белорусов с 1 ноября. Сейчас у граждан России и Белоруссии есть возможность свободно въезжать в страну и находиться там до 30 дней. Подгорицы заявили, что введение виз подтверждает приверженность Черногории к курсу на евроинтеграцию. Визы также были введены для граждан Китая, Саудовской Аравии и Турции. Международная федерация гимнастики призвала обеспечить российским и белорусским спортсменам полное представительство на всех мероприятиях под ее эгидой, но при этом признала, что на ряде турниров могут допускаться исключения, вызванные ограничениями, установленными властями стран-организаторов. При этом федерация подтверждает свою твердую убежденность в том, что спорт и политика должны оставаться разделенными. 77% россиян распознают искусственный интеллект в видео, при этом больше половины не могут отличить цифровой голос от настоящего. Все чаще признаком того, что контент создан человеком, люди считают не высокое качество, а наоборот небольшие ошибки, запинки и несовершенство съемки. Тексты, созданные нейросетью, различают 74%. Реальные сообщения отличаются разговорным порядком слов, отмечают респонденты. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.
2: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

только проснулся и уже красивая, это, конечно, о нем Сергей Лазарев во всей красе на старте нового часа. И уверена, что даже вечером трудного дня, понедельника, маэстро выглядит просто превосходно. Отдыхает шиком, пьет вечерний чай изысканно и даже работает отцом двух милых крошек по-настоящему красиво. Не могу сказать, что вот такие совершенные во всех смыслах люди не вызывают легкого раздражения, особенно когда ты понимаешь, что явно не дотягиваешь до их высоченной планки, но вместе с тем нам с вами есть к чему стремиться. Я надеюсь, что вы этот понедельник провели максимально продуктивно, причем неважно где, кто-то на банане катался, кто-то в горы отправился, кто-то просто валялся на берегу и отдыхал, а кто-то потел в офисе. В общем, дорогие мои, сейчас право на отдых пора реализовывать, потому что право на труд вы уже реализовали. Меня зовут Юлия Калинина, до полуночи буду вместе с вами. Впереди у нас Валерия, Владимир Пресняков и Наталья Подольская.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 30 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
4: Окошкина.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Коммунальщики, к вам всего две претензии. Когда вы уже начнете топить? И когда вы, наконец, топить закончите?
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио.

нет вовсе, это значит, что вы голливудская звезда, и на пороге вашего дома постоянно живут папарацци. А восстанавливать душевные силы вы отправляетесь куда-нибудь на Тибет и где-нибудь там в пещере отсиживаетесь, ощущая одиночество в полной мере. А вот когда его излишне много, это тоже печально, ведь это говорит о том, что вы, друг мой, мизантроп, с замашками нарцисса. И последний вовсе не означает аллергию на цветочную пыльцу или болезни горла. Это скорее про то, что из всех людей на свете вы любите только себя, а всех остальных явно недооцениваете. Я вот сейчас, как уже и рассказывала вам, проводил сильную половину семьи на дачу. В одиночестве вместе с кошками обитаю, надо сказать, чувствую себя превосходно. Поэтому, не знаю, в песне у Славы, наверное, есть определенная доля правды, но не все, не все. Особенно, когда отдыхаешь ты наедине со своими домашними любимцами и тортиком, тогда и вовсе жизнь прекрасна и удивительна. Да и не одиночество это вовсе, когда с той стороны эфира, я это точно знаю, есть вы, бесценные мои. В вашей компании всегда невероятно здорово проводить волшебные вечерние часы. Оставайтесь со мной до полуночи, будет здорово.

0: новая песня на русском.
1: Привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

Хорошо, если между вами только лап и никаких офисных столов, нелепых слов и прочих нелепостей, которые заканчиваются на «лов». Вообще идея сама по себе гениальная. Взять английское слово и пристроить его, так сказать, во вполне русскую музыкальную композицию. Дмитрий Колдун, как всегда, срывает овации. И что-то мне подсказывает, что каждую свою песню о любви он так или иначе посвящает ей, одной неподражаемой и единственной лучшей на свете супруге. Потому как Дмитрий ни в каких скандалах не участвует, в отпуск ездит отдыхать только с семьей, ну или во всяком случае со своей дражайшей половинкой. Чем вызывает, надо сказать, бесконечное уважение. Ну еще можно было бы сказать про классные песни и голубые глаза, но это в следующий раз. Очаровательный Ирина Дубцова подхватывает музыкальную эстафету на русском. «Память» — одна из самых свежих вещиц, которая появилась в нашем эфире.

0: выпуске. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru. Антоновка по-русски. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев. А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Антоновка
1: по-русски. Не кислые шутки.
0: На русском радио.
2: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены в ленте.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
7: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
8: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
9: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
10: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
11: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
12: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
13: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
14: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
15: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
16: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
17: Жизнью-то я доволен, а вот ее образом не очень. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

как одна голливудская знаменитость 30-х годов рассказывала о том, что одна гадалка в юности, посмотрев на его ладонь, сразу сказала: «Ты будешь невероятно знаменитым, но учти, всю твою жизнь тебя будут преследовать неудачи в личной жизни, и представьте себе, сложилось». Вот уж не знаю, было ли это программирование, или действительно знающие люди что-то там понимают в этих черточках на ладони. Но я в одном уверена, друзья мои, свою судьбу мы определяем сами, причем здесь и сейчас, вот в это самое мгновение. Поэтому давайте-ка так, вы как следует отдохнете этим вечером, а завтра с утра пораньше начнете что-то новое, важное, значимое, что принесет вам 100% успех. Я в этом ничуть не сомневаюсь. А Никита и Мария Зайцева прямо сейчас, они скажут все слова о любви, потом Дима Билан подхватит музыкальную эстафету и что-то на родном нам прошепчет ближе к окончанию этого часа. Юлия Савичева скажет о том, что жить надо только в компании любимого русского, по-другому никак.

0: Реклама на русском.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
3: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320 0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Высотаремстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высотаремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высотаремстрой».
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП «Осипян Владимир».

0: Александрович, ОГРН, ИП 314-265-133-100-133.
1: Ученые изобрели новый тест на внимательность. Одна полоска внимательный, две полоски невнимательный.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
4: Выше неба паруса, свой полет.

только лучше. Все решено, мне не звони, не люблю я. Слушайте «Лучшее, любимое» на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Юлия Максимова. НЭВС Новочеркасске нарастит выпуск электровозов. На реализацию проекта выделят свыше 26 миллиардов рублей. Основной объем инвестиций обеспечит бизнес. Средства направят на увеличение производства электровозов до 700 локомотивных секций в год и на строительство завода асинхронных тяговых приводов. Развитие Донского НЭВЗа – это элемент системной поддержки промышленности, которую выстраивает профильный комитет Госдумы. Ключевым инструментом выступает обновленный механизм специальных инвестиционных контрактов. В Ростовской области абитуриенты подали уже больше 3000 заявлений на обучение по программам профессионалитета. Об этом сообщается на сайте Донского правительства. Приемная кампания в колледжи и техникумы региона продолжается. Молодые люди могут выбирать из 160 специальностей, включая те, что входят в востребованные направления федерального проекта «Нацпроекта «Молодежь и дети». В Ростове выдали 33 тысячи постановлений о неоплате парковки по итогам первого полугодия. Это на 29% или на 13,5 тысяч постановлений меньше, чем годом ранее. Рост поступлений связан с увеличением размера штрафа за неоплату парковки. Он вырос с 1,5 до 3 тысяч рублей с 1 апреля. В Ростове малооблачно, плюс 24. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
2: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
3: Мечтаете о новом автомобиле? Сейчас самое время. Только в «Сокол Моторс». Межсезонная распродажа автомобилей ГАК. Выгода до 600 тысяч рублей. Кредит без переплаты и скрытых страховок. Выгода при покупке за наличные. Честный трейд-ин. Хотите почувствовать ГАК в деле? Записывайтесь на тест-драйв уже сегодня. Ждем вас по адресу Ростов-на-Дону, Шолохова, 235. Телефон 320-21-89. Кредит предоставляет банк-партнер. Подробности об условиях срока и процентной ставки уточните в дилерском центре «Сокол Моторс».
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 30 градусов.
0: Реклама на русском. В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
0: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и семейном. С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
3: Если ты сорванец, то альпинизм не для тебя.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Что слушает страна?
4: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
5: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

тут, вероятно, вы зададите мне вопрос: эй, уважаемый, что за омлет, а где же яйца? Да, терпение, спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное, дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: скучаю.
1: Скучаю.
2: Я соскучилась.
3: Любимый.
4: Давай жить.
5: Я беременна.
4: Давай поженимся.
5: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
6: У меня родился сын.
7: А мой внук. Сам
6: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
3: Ты мое счастье.
8: Ты мое сердечко.
3: Ты мое солнышко.
9: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.
9: Мой.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По информации Центробанка России, на вторник курс доллара по отношению к рублю снизился на 1 копейку и составляет 78 рублей 2 копейки. Курс евро также снизился на 13 копеек и составляет 88 рублей 76 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
4: Когда технологии не просто функции, а искусство. Exeed RX. Интеллектуальный полный привод. Двухлитровая турбированная мощь. Премиальный комфорт. Пройдите тест-драйв в дилерском центре Exeed Pride Малиновского. Подробности по телефону плюс 7 800 63 320 37 26. Ростов-на-Дону, Малиновского, 43.
5: Exeed. Born for more.
6: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
7: Баб, а что такое первоначальный взнос?
8: Это когда сначала долго копишь.
9: Или не копишь.
8: В смысле?
9: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
7: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
10: Звоните в СК-10, /31-10.
11: Застройщик ОСА СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж. Неофертная проектная регуляция на сайте nash.com.rf/sberbank. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
13: Окошкина.
14: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на третьем этаже ТРЦ.

0: «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Следуй за своей мечтой. Иди спать.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: Что слушает страна?

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 30 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
3: Почему сразу сам топай?
4: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
7: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Радио большой страны. Хотели любимых песен? Так слушайте.
8: А я не буду плакать подруге в жилетку.
7: Только лучшее.
8: Но сердце на куски, и все горит огнем.
7: Только любимое.
9: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
7: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском.

прекрасней, чем ты. И душа замирала от такой красоты. Но в любимых глазах я увидела

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 30 градусов.
0: Русское радио. Что слушает страна?
2: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
3: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучше, любимое на русском.

0: Реклама на русском.
1: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое Бамбар со вкусом маковый торт с лимоном в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
2: В жизни важна не длина выходных, а умение ими пользоваться.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: Русское радио. Радио большой страны. Что слушаешь?

Русское радио. Слушайте лучше, любимое на русском.

друзья мои, пусть ваша зебра персональная будет исключительно беленькая. Я вам этого желаю от души. Юль, приветствую вас, пишет нам Дэн. Я уже полнедели на даче в деревне Царевичи, Республика Карелия. Все утки накормлены. Ну как же они без меня? Да, вижу прекрасные фотографии. Надо думать, что стоя на причале, бросая уткам булочку свежую, вы себя, Дэн, чувствуете превосходно. Жду доченьку из Беларуси, скоро приедет. Всем привет от Дэна. Дэн, вам и доченьке, если я не ошибаюсь, София ее зовут, правильно? Большой привет. Ефрейтор Дмитрий большой привет передает Марине Бекмаметовой. Люблю, верю, надеюсь. Пламенный привет самой прекрасной девушке, добавляет Дмитрий. Пусть так и будет. Юленька Дурова, вам большой привет. Городу Липецку наилучшие пожелания на зеля. Сообщает Роме большой привет из Италии. Хочу передать привет прекрасному человеку, замечательному ведущему Максиму Привалову. Это Анютка пишет. Ну и для меня тоже привет и самые добрые пожелания. Анечка, вам тоже привет большой за ежевечернюю теплую компанию. Большое-пребольшое спасибо. Еще несколько привет ваших. Ольга пишет. Большой привет моей любимой сестре Ирине, племяшке Ольге в город Скопин. Очень люблю, скучаю, город отрадное. На связи Крыжовник готов. Ну что, принимается. Екатерина пишет. Хотим поздравить нашего дорогого, лучшего друга с днем рождения. Зовут его Павел Еврасов. Он из Смоленска. Павел, легких дорог, любви тебе, удачи, успехов и везения во всем. А Ваня и вся семья Пыховых подписались.

вот я сразу вспоминаю, как в другой своей песне Сергей Приказчиков поет «Я не всегда милый», такой, как в песнях про знаменитый переход на Пресне, ну и далее по тексту. Ах, какая вещица. Послушал с удовольствием текст, а теперь привет вашим. Энджел нам пишет: передаю привет Дмитрию Павлушину, очень сильно его люблю. Энджел, Дарья, вам большой привет и всего самого хорошего. Саша Васин передает привет маме Кате, папе Андрею, очень вас люблю. Большой привет сестре Лизе и брату Диме. Всем наилучшие пожелания, Александр, вам доброго вечера. Маргарита Перминова сообщает: передаю привет мужу Егору. Мы отмечали его день рождения вечером. Он продолжает самостоятельно делать ремонт. Ну да, нормально, так отметили. Большой привет и с днем рождения. Люблю тебя, ты самый лучший, жена Маргарита. Риточка, вам повезло. Я думаю, что ремонт сможете пережить, как и любое такое стихийное бедствие локального масштаба. Ирина Тишкова передает привет супругу Денису Тишкову. Очень сильно тебя люблю. Ну, как-то здорово у нас с вами все про любовь и про любовь получается. Это просто очень и очень приятно. Текс. Еще. Привет, любимая русская. Передайте привет супруге Юленьке. Скажите, что жду ее с нетерпением. Она самая лучшая. Это сообщение от Ивана на связи Подмосковья. Всем привет.

0: пошутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Специальное предложение от курортных врачей «Рентген с обезьянкой». Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

с вами «Волна позитива» всегда накрывает, особенно когда стол заказов идет. Дорогие мои, спасибо за добрые слова. Хотим поздравить папу Юрию с днем рождения. Да классное здоровье тебе на долгие годы. Семья Кучмеевых подписалась, и Оленька Владимировна в частности. Ольга также передает привет всей команде «Русского добра и позитива». Желает Оленька и другая Оленька, и Оленька даже под номером 3. Большой привет вам, спасибо за теплую компанию, очень вам рады. Большой привет и поздравления с днем рождения для Сергея Мацкевича. Его маме, тете Вале, также большой привет. Желаю здоровья, крепкого мира, позитива. Пусть все будет хорошо. Это сообщение от Василисы Георгиевой. Дорогая Василиса, вам тоже большой привет и самого доброго вечерка. Привет, любимая русская. Передайте привет моей Танюшке. Скажите, пусть не грустит. Все будет хорошо. Это Валя пишет и передает привет всем, кто собирается работать в ночную смену. Друзья мои, я тут пробегал мимо нашего графика рабочего и теперь убеждена, что в ближайшую ночь с вами проведет прекрасный человек Миша Набоков, как всегда, скучать вам не даст. Надежда Матвеева передает привет Белоусовым, Гололобовым и Палкиным. Всем от семьи Матвеевых большой привет!

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Центробанк подготовил нормативную базу для запуска рынка криптовалют в стране. В частности, регулятор детально проработал условия для проведения организованных торгов цифровыми валютами и цифровыми правами. Режим таких торгов пропишут в правилах биржи, которая начнет рассчитывать рыночную средневзвешенную цену на данные инструменты. И к другим темам. С 1 августа социальный фонд увеличит накопительные пенсии на 17,3%. Корректировка накопительной пенсии коснется свыше 133 тысяч граждан. Срочные пенсионные выплаты – порядка 34 тысяч. Процесс будет проведен в беззаявительном порядке. Ранее были установлены доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, которые назначались в прошлом году. Почти 100% абитуриентов подали заявление в вузы через госуслуги. Сегодня на портале опубликовали конкурсные списки. Оценить свои шансы на поступление и подать согласие на зачисление можно будет до 5 августа. После зачисления все студенты смогут перейти из госуслуг в чат своего курса в мессенджере «Макс». Также на портале для них будут сформированы электронные студенческие билеты и электронная зачетка. Почти половина россиян занимает деньги на свадьбу, но окупить ее удается единицам, показал опрос. 36% опрошенных заявили, что свадьба обошлась им от 300 до 500 тысяч рублей. Еще четверть потратили на празднование до 1 миллиона. При этом почти 40% респондентов рассказали, что подарки покрывали до половины расходов. Лишь 1% молодоженов получили больше, чем потратили. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Юлия Калинина и ваша любимая музыка на русском радио.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Доброго-доброго, дорогие мои. Сегодня во Всемирный попалось у меня занятнейшее высказывание, которым не могу с вами не поделиться. Критика – это когда критик объясняет автору, как бы сделал он, если бы умел. Я думаю, что рядом с вами наверняка тоже имеются вот такие диванные критики. Гоните их подальше. И помните, что ваша жизнь, она только ваша. Сценарий пишете вы, никто карандаш не держит, и только вы определяете правила, по которым играете. Это я вам даю такую правильную установку на завтрашний день. Пришел, увидел, победил. Я уверена, что сможете преодолеть все трудности и препятствия, ну а на ближайший час только отдых и только хорошее настроение. Ведь мы-то с вами до полуночи, правильно? Руки вверх впереди, потом «Греченная вещица» от Анны Асти и Димы Билана, песня «Эпилог», потом Андрей Губин подхватит музыкальную эстафету. А буду с вами всей душой, всем сердцем. Еще раз доброго вечера и доброй поздней ночи.

что к нам присоединились. Вы вовремя, каждому из вас бесконечно рады. Мы здесь на русском точно знаем, что все будет хорошо, и надо сказать, давным-давно. Вот и это знание несем в массы. И, кстати, скоро у нас день рождения, произойдет это, как вы наверняка помните, 2 августа. Русскому радио 31. Грандиозный праздничный эфир ждет вас. Поздравления от самых любимых звезд. Настроение только отличная песня. Самые классные. А каждый час с 9 утра и до полуночи сможете получить подарок. 31 тысячу рублей. После специального сигнала ваша задача самая простая и вместе с тем самая сложная – дозвониться в студию самым первым. Поздравьте нас с днем рождения, деньги ваши. Все подробности на нашем сайте rusradio.ru. Следите за эфиром, как всегда готовим для вас классное настроение и интересные подарки.

Картинка идеальной любви, идеального же воскресенья от Маши Вебер, только что здесь на русском. Какая нежная песня получилась. И знаете, очень мне нравится то, что Маша не стесняется показывать свои истинные чувства. Она действительно поет о том, что дорого ее сердцу. И, вопреки расхожему мнению, она яркая шатенка, что, в общем, полностью отрицает то, что джентльмены предпочитают только блондинок, только подчеркнуто двумя чертами. Друзья мои, оставайтесь здесь на русском. Я, Юлия Калинина, буду с вами до полуночи. Впереди у нас с вами встреча с еще одной шатенкой, солисткой группы «Винтаж» Анечкой Плетневой, потом группа «Градусы» Джонни, Наталья Подольская и Регина Тодоренко расскажут абсолютно всю правду про женскую дружбу. Имеет ли, мол, место быть или нет? Ну что, дождитесь, я уверена, каждое мгновение вместе с русским будет просто отлично.

вот, а после этого еще говорят, что в мире шоу-бизнеса никакой дружбы быть не может. А тут не просто дружба, тут настоящее слияние двух больших талантов. Наталья Подольская, Регина Тодоренко, девушки, красавицы, умницы, спели о чем-то естественном. Ведь у каждой из нас с вами есть в телефоне пара-тройка заветных номерков, которые можно набрать в любой критической ситуации. Или когда, наоборот, очень хорошее настроение, нужна компания, чтобы пойти и спеть что-нибудь душевное в караоке. Так вот, девчонки это сделали. Они спели о каждой из нас, о нашей жизни. Но мужчины неустанно шутят по поводу женской дружбы. Ну, ладно, оставим это за скобками. Это их... на их совести оставим. Мы с вами... готовы шутить по любому поводу, это действительно здорово. И если вы хотите, чтобы вашей шутке улыбнулась вся страна, то шутки, пожалуйста, придумывайте, присылайте их на наш сайт rusradio.ru. Самые лучшие, самые яркие, самые запоминающиеся в эфире озвучит Антон Юрьев. Но их авторы в подарок обязательно получат эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности по традиции обнаружите на нашем сайте rusradio.ru. Пишите.

0: Реклама на русском.
1: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета. Категория 16+.
2: Ненавижу людей, которые считают, что они лучше всех. Ведь лучше всех я. Рекламная служба РУСского радио. 579-7799. Код 499.

0: друзья мои, по моим ощущениям, меткость, а правильнее сказать, точность у меня просыпается только в одном случае, когда я спешу на работу. Во всех остальных очень часто промахиваюсь мимо цели, совершенно не умею играть в дартс, например. Я уверена, что коллега мой Миша Набоков в этом больше профи. Миша?
1: Да, привет, Юля. Привет. Как раз вот в продолжении твоей мысли я придумал для тебя веселую викторину.
0: Ты
1: наверняка знаешь, да, как вообще называется человек, пускающий дротики. Знаешь вообще, как?
0: Как-то неприлично, да, от слова дартс, наверное.
1: Ну, не знаю, у тебя есть какой-то вариант? У меня просто целых 5 вариантов на выбор.
0: Я знаю только слово гондольер. Это гондольер? Самое неприличное,
1: это человек,
0: что можно
1: который,
0: сказать в эфире.
1: Это
0: да.
1: который промахивается при игре в дартс.
0: Да, да, да.
1: Гондольер.
0: Да, да.
1: Слушай, ну, давай несколько вариантов тебе назову. Дартист.
0: Так.
1: Дартер. Дартингист.
0: Так. Мне нравится... А еще есть?
1: Есть еще вариант. Дартсмен.
0: А, вот мне третий вариант понравился.
1: Дартингист, ты думаешь?
0: Да. Нет?
1: Типа как серфингист,
0: да.
1: Но только...
0: Ну, нет, серфингисты, просто все девчонки любят серфингистов. Слушай,
1: ну, я представляю, то есть если дартингист звучит гордо, да, для
0: да,
1: тебя?
0: Конечно,
1: на самом деле,
0: нормально.
1: Дартсмен, на самом деле. Ну, это же очевидно, мне кажется.
0: Ну, все, что очевидно для мужчин, вообще ни разу не очевидно для девчонок.
1: Слушай, ну, зато мы сегодня с тобой выяснили, что кто промахивается в дартс в игре, тот гондольер.
0: А все. Это, да, получается, если кто-то работает гондольером, можно потом родителям сказать, ой, вы знаете, я тут просто управляю лодкой. Ну, так, чтобы родители не нервничали. А то вдруг они подумают, что это то же самое, что стилист или модельер. Ну, то, чего обычно родители напрягаются.
1: Да, и не забываем про дартингиста.
0: Да, дартингист. Ну ладно, я сейчас пытаюсь производные придумать. Как называется человек, который сидит за пультом?
1: Пультингист.
0: Пультингист, ладно. Тогда ты будешь пультингистом ближайшую ночь.
1: Договорились.
0: А я буду человеком, который передается здоровому сну. Не надо ничего говорить.
1: Самтингист.
0: Ладно. Слушай, Миш, я тебе желаю быть по-настоящему продвинутым, крутым, веселым, музыкальным, то есть таким, каким ты бываешь обычно. Друзья мои, а вам не скучного вечера, позднего и не скучной ночи. Обязательно встретимся в ближайшую среду здесь, на Русском. Всем пока.
2: На Русском радио Юлия Калинина.

0: радио. Больше, чем радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Юлия Максимова. НЭВС Новочеркасске нарастит выпуск электровозов. На реализацию проекта выделят свыше 26 миллиардов рублей. Основной объем инвестиций обеспечит бизнес. Средства направят на увеличение производства электровозов до 700 локомотивных секций в год и на строительство завода асинхронных тяговых приводов. Развитие Донского НЭВ за это элемент системной поддержки промышленности, которую выстраивает профильный комитет Госдумы. Ключевым инструментом выступает обновленный механизм специальных инвестиционных контрактов. В Ростовской области абитуриенты подали уже больше 3000 заявлений на обучение по программам профессионалитета. Об этом сообщается на сайте Донского правительства. Приемная кампания в колледжи и техникумы региона продолжается. Молодые люди могут выбирать из 160 специальностей, включая те, что входят в востребованные направления федерального проекта «Нацпроекта «Молодежь и дети». В Ростове выдали 33 тысячи постановлений о неоплате парковки по итогам первого полугодия. Это на 29% или на 13,5 тысяч постановлений меньше, чем годом ранее. Рост поступлений связан с увеличением размера штрафа за неоплату парковки. Он вырос с 1,5 до 3 тысяч рублей с 1 апреля. В Ростове малооблачно плюс 20. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
2: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
0: Мечтаете о новом автомобиле? Сейчас самое время. Только в «Сокол Моторс». Межсезонная распродажа автомобилей ГАК. Выгода до 600 тысяч рублей. Кредит без переплаты и скрытых страховок. Выгода при покупке за наличные. Честный трейд-ин. Хотите почувствовать ГАК в деле? Записывайтесь на тест-драйв уже сегодня. Ждем вас по адресу Ростов-на-Дону, Шолохова, 235. Телефон 320-2189. Кредит предоставляет банк «Партнер». Подробности об условиях, сроках и процентной ставки уточните в дилерском центре «Сокол Моторс».
3: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я очень классно провел отпуск. Скажу вам, все утки Одинцовских прудов были накормлены, разумеется. Что еще было? Да, самое веселое. Я чуть не затопил соседей. Вот, но интересно, что вот прихожу сюда сегодня, да, в большую, красивую студию Русского радио, и здесь тоже потоп. Представляете? Целое море любимых песен. К счастью, сантехников вызывать не нужно. Нужно наслаждаться.

0: Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Кстати, про море. Вот вчера буквально, когда выходил из дома, у нас там, конечно, не море рядом, но есть пруды. И услышал такой, знаете, ужасающий просто звук. Показалось, что кричала чайка так. Ну, знаете, как они орут, да? Но на самом деле было куда хуже. Это ворона пародировала чайку. Нашла, кого пародировать, называется. Если ворона это сейчас нас слышит, вот кому нужно пародировать и кому подпевать.
1: Звук поставим на...

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно гулял по парку и увидел такую, знаете, идеальную семью. Мама, папа, маленький мальчик, сынок. Все улыбаются, идут прям в припрыжку такие. И я обратил внимание, что у мальчика очень красивая стильная кепка с какой-то надписью. Присмотрелся, а там написано «Шатаю нервы». За 5 минут.

0: новая песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет, это Александра Воробьева. И вы слушаете мою новую песню «Привет, моя меланхолия» на русском.
0: Русское радио.
1: Опять

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно я наблюдал душещипательную картину, как погибает романтика. На кассе мужчина медленно выкладывал продукты, и среди этих продуктов был один нектарин, всего один. Кассирша все это дело пробила, взвесила этот несчастный нектарин, называет сумму, и мужчина все это оплачивает и неожиданно вручает этот нектарин продавщице. Та раскраснелась, засмущалась, спросила: «Это мне?» Вот что ему стоило в этот момент сказать: «Да, это вам, потому что вы очень яркая и красивая, вот как этот нектарин». Что ему стоило это сказать? Да ничего. А он что сделал? Он пробубнил: «Нет, это вместо того, что я съел. Пусть отнесут на место». Нужно срочно спасать романтику, друзья. Вся надежда на Дениса Клявера.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна.
1: Все, что хочешь от жизни. Бери и беги. Бери и беги. Беги вперед.
0: Русское радио.
2: Услышит весь район, что я в тебя влюблю. И лишь гитары звонят.
0: Только любимое. Только лучшее.
3: Все это самообман. Здесь больше нету иллюзий.
0: Слушайте лучшее. Любимое на русском.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Мне недавно сделали такой странный, очень своеобразный подарок. Подарили рыбку, сомика. Я прочитал про него в интернете. Оказывается, что он может достигать возраста, внимание, 50 лет. А я уже думал, что не оставлю потомкам достойного наследства. На что, если будет дочка, классное приданое.

0: новая песня на русском. Поставь на стоп, мой хит, мой топ, сквозь
1: временный ток, забей на любовь. Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.

Никита Сабоков на Русском радио вместе с вами слушал новую песню Маши Вебер под названием «Поставь на стоп». Ну, этот совет мы сегодня, пожалуй, не будем использовать. А вот что касается полезных советов, например, я за отпуск понял, сколько нужно взять с собой зонтов, чтобы дождя точно не было. 3 и еще надеть галоши. И мы в таком виде я пошел с друзьями гулять, весь день светило солнце, все смеялись, но я-то точно знал, кому они должны быть благодарны за такую погоду. Так что вот так, да. Если что, я сегодня зонт с собой не брал, к сожалению.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Это не просто, это ночной стол заказов на русском радио, поэтому я так говорю, чтобы никого не разбудить ни в коем случае. Сегодня у нас, между прочим, день загадывания желаний. И мы с вами знаем, да, что лучше никому не рассказывать об этом, иначе может не сбыться, да? Но есть одно исключение. Это стол заказов на русском радио. Если вы напишете свое желание, и я, Миша Набоков, все это дело зачитаю, вполне возможно, оно сбудется чуточку побыстрее. Так что пишите в нашей группе ВКонтакте, смело в Одноклассниках, где еще можно, в Максе. Ну, вы и так все прекрасно знаете. Можно ли передать привет, находясь на воздушном шаре? Вот это, конечно, интересный вопрос. Расскажет певица Ёлка. В принципе, 2 часа ночи, мне кажется, самое время полетать.

Ну, сейчас будем разбираться здесь, в столе заказов на Русском радио. Но перед этим, на всякий случай, напомню, куда отправлять свои любовные, в том числе, послания. Это можно сделать в нашей официальной группе Русского радио во ВКонтакте, в Одноклассниках. Пишите в Максе, пожалуйста. Вот, например, привет огромный любимому мужу Александру и детям Алине, Алисе, Александру и Давиду. Это все от Елены. С наступившим праздником. Каким? Военно-морского флота. Поздравляет Серега. Прекрасно. Что еще у нас интересного? Екатерина передает привет Машуле Щеняевой, Татьяне Невлютовой. Пишет, цитата, «Вы самые лучшие в мире бухгалтеры». И со вторником! Какой у нас сегодня праздник невероятный, да? Вторник. Вторник.

вот мы и вернулись в стол заказов на русском радио. Соскучились? Ну, конечно же, соскучились. Так, что у нас здесь из прямо суперинтересного? Вот, например, во ВКонтакте процитирую сообщение. «Дача – это место вдохновения. Республика Карелия на связи. Царевичи. Эх, жаль, скоро отпуск заканчивается. Лето проходит в позитивном режиме. Всем привет от Дэна». Ну а как бы интересно вот провел свой отпуск на даче певец Мод? Что бы он выращивал? Что обычно выращивают и стригут известные рэперы? Ну, конечно, капусту.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворить.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.

Так, а мы возвращаемся в стол заказов на Русском радио с удовольствием и передаем привет и всей Беларуси, всем бухгалтерам. Это написала Светлана, и уже, по-моему, какое? Ну, как минимум второе сообщение. Бухгалтеры не спят, и это нормально. Процитирую сообщение. Поздравьте моего мужа Дениса. Мы поздравляем. А с чем? С чем, интересно? С тем, что у него есть я, его Наташка. Уже 20 лет вместе. Люблю его до луны и обратно. Ну, мы нисколько не сомневаемся, что Наташка безумно любит Дениса. Все-таки 20 лет вместе. Но после Сергея Лазарева.

Ну как же мы любим слушать поздравления в столе заказа Старском радио. Вот друзья поздравляют. А это значит, что наши статисты не жалеют своих конечностей. Друзья, поздравляю с днем рождения Константина. Ты стал еще на год ближе к статусу мудрец, который все знает и ни на что не обижается. Желаем, чтобы, цитата, да, подцитирую, чтобы седина появлялась только там, где надо. Вот это интересное пожелание. А жизненная мудрость приходила без лишних драм. Пусть все проблемы решаются одним взглядом, а если не решаются, пусть хотя бы убегают при твоем приближении. Главное, пусть торт будет таким большим, чтобы про диету можно было забыть минимум до завтра. Ну, по поводу лишних калорий я бы не переживал, потому что мы их сейчас очень быстро разгоним вместе с певицей Лерой Москва. С седьмого этажа на первый пробежимся. И все, погнали.

0: Нет, мы не скучаем по родным, потому что это стол заказов на Русском радио. И снова поздравление. Цитата. Поздравьте, пожалуйста, нашего начальника, главного врача частной семейной клиники Проскурина Александра Владимировича с днем рождения! Поздравили. Теперь пожелания. Хотим пожелать ему от всего коллектива крепкого здоровья, стабильности, терпения, личного счастья, энергии и спасибо за чуткое руководство. Весь коллектив клиники, это город Арсеньев, это Приморский край. Ну, а мы тем временем продолжаем наши музыкально-оздоровительные процедуры. Терапевт Джонни готов нас принять. Так, по одному. Девчонки, ну куда, куда, вот куда вы, женщина? Что значит «я вчерашняя»?
1: Я в пике за своей судьбой. Перелеты, работа, сон.

И снова неожиданно пришло время узнать, что же приятного прилетело в официальное сообщество Русского радио в Одноклассниках. Доброе утро, всем отличного позитивного дня. Лучшие коллеги Анни Руткан и Наташа. Еще огромный привет, хорошего рабочего настроения желает Светлана из Забайкалья. И снова Забайкалье. На связи, доброго и бодрого утра. Большой привет коллегам Лене и Тане на этот раз. Сегодня вторник, крепимся. Желает бодрости и хорошей недели Дарья. Под словом «крепимся», я так понял, Дарья имеет в виду крепкую песню, потому что для остального крепления пока еще рановато. Давайте посмотрим. Есть у нас такая песня.

0: С приветами пока все. Я Миша Набоков, с удовольствием приглашаю всех вас в наш следующий музыкальный час на Русском радио. И хочу пожелать вам самого приятного, что можно пожелать на ночь. Приятного аппетита.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: что слушает страна.
1: Иногда я жду тебя, как звезда, жду тебя.
0: Русское радио.
2: Я сейчас смешной, небритый, пьяный на всех экранах.
0: Только любимая.